Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый, до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

0: до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сегодня днем по Минской области будет преимущественно облачно, пройдут дожди с грозами. Ветер умеренный, температура воздуха составит от 21 до 26 градусов тепла.
0: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как развивается экономика Беларуси и в чем польза натурального молока.
0: Новости.
1: Военные Беларуси не намерены вступать в военный конфликт. Об этом заявил министр обороны Виктор Хренин. По его словам, войска продолжают обеспечивать безопасность граждан. Руководитель ведомства отметил, что напряжение сохраняется и в информационном поле появляются провокации. По его словам, важно оценивать общую стратегию, а не тактические моменты. На границе находятся минимально необходимые силы, которые совместно с пограничниками надежно прикрывают рубежи. Более 20 миллиардов рублей инвестиций направлено в основной капитал в Беларуси. Такой статистикой за первые 5 месяцев года поделились в Национальном статкомитете. В структуре инвестиций преобладают строительно-монтажные работы, на них ушла почти половина всех средств. На приобретение оборудования и транспорта направлено чуть более трети. Основную долю инвестиций обеспечил частный и государственный капитал. Почти четверть всех вложений пришлась на Минскую область, еще примерно пятая часть на столицу.
0: К новостям в мире.
1: Иран и США согласовали дорожную карту для достижения окончательного соглашения. Об этом сообщают СМИ. Так, стороны определили 60-дневный период. Затем можно будет начать технические переговоры. Для политического контроля создали комитет высокого уровня, а для безопасности судоходства – прямую линию связи. Иранская сторона отметила прогресс в вопросах снятия санкций, экспорта нефти и разморозки активов. Техническая группа продолжит консультации на этой неделе. К новостям регионов. Минская область лидирует в стране по привлечению инвестиций. Об этом рассказали власти центрального региона. В частности, уже завершена реализация 35 проектов из перечня «Один район, один проект» общей стоимостью более 800 миллионов рублей. Такие инициативы позволили создать более 1300 рабочих мест. Всего в этом году на территории области запланирована реализация более 170 инвестпроектов стоимостью более 20 миллиардов рублей. Председатель Минобласполкома Алексей Кушнаренко поручил местным властям держать выполнение проектов на личном контроле. И в завершение выпуска. Коровье молоко может приносить организму больше пользы, чем растительные аналоги. К такому выводу пришли австралийские ученые. Главная причина кроется в структуре молока. Все питательные вещества находятся в соединении друг с другом. Специалисты установили, что употребление 1-2 порций молочных продуктов в день снижает риск переломов, в то время как кальций в добавках такого эффекта не дает. Растительные напитки часто добавляют сахар, масла и загустители. Это снижает их ценность по сравнению с натуральным молоком.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 79 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну вот эта погода, честное слово, просто наше почтение. С утра пораньше отличный плюс после такого неприятной ночной душноты.
2: Ага, начинаем вторник вместе с Минской волной. Согласитесь, в 7 часов и 9 минут хочется чего-то свежего. Ветра, что ли, бодрящего, прохладного, или же напитка охлаждающего. И чтобы в эфире тоже была вот эта, знаешь же, мягкая погода.
1: Слушай, ну это мы умеем на 100%. За комфорт и полет на круизе контроля отвечают сегодня двое. Юлия Умарова и Женя Тихонов. Но вот ответственность за то, что сегодня за окном, мы брать, пожалуй, рискнем. О, нет, господин Рябов, это ваша обязанность. Поэтому лучше мы зачитаем сводку от синоптиков.
2: Поехали.
0: О погоде.
2: По данным Белгидромет, в Беларуси сегодня ожидается переменная облачность, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром и днем от плюс 23 до плюс 29.
1: В Минске также ожидается переменная облачность без существенных осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха утром от 17 до 20, днем до плюс 26.
2: И, кстати, жара не планирует сбавлять обороты. Маленький спойлер. Пока мы видим, что в воскресенье ожидается плюс 33 на наших термометрах. Да, кажется, мы перестарались призывать лето, поэтому ловите рецепт нашего остужающего коктейля.
1: Ну, хотя бы на сегодня. Так, конечно же, под
2: и
1: конец...
2: И на этот час.
1: И на этот час, да. Под конец часа мы, кстати, узнаем, что приготовили нам звезды во вторник.
2: Отлично. Станет сразу легче жить. А также в середине часа узнаем, какая программа на выходные запланирована от ботанического сада и как туда попасть.
1: Также разберемся, кого и по какому показателю Беларусь обогнала в медицине.
2: Ну вот и славно. День обещает не только бодрость и жару, но и отличное настроение под музыку, конечно же, на МВ-радио.
0: Пусть утро будет улетным на

0: Разбор полетов.
1: Сегодня, друзья, будем хвалиться нашей медициной, потому что повод есть.
2: Да, и можем мы это сделать.
1: Можем себе
2: можем,
1: это позволить.
2: И будем.
1: Да, вы только представьте, Беларусь обогнала Швейцарию, Германию и Исландию по количеству врачей на душу населения. У нас, например, на 10 тысяч человек 56 врачей, для сравнения в Швейцарии 45, а у немцев вообще 46.
2: Кстати, за этот год у нас провели более 930 тысяч операций.
1: Вау.
2: Это очень большой показатель.
1: Моё
2: на секундочку. Почти. 52 человека получили новое сердце, 108 новую печень. Да, другу позвони, скажи, что у нас так делается. И это же каждый день кто-то получает второй шанс на жизнь, получается.
1: Абсолютно. Можно сказать, что врач в Беларуси преимущественно женская профессия, потому что 73% врачей женского пола и 95% среднего медперсонала тоже. Вы можете себе это вообразить?
2: Ну, на самом деле, очень даже могу. И, кстати, больше всего врачей работает по терапевтическому профилю, то есть почти 18 тысяч. На втором месте уже идет хирургия, там 15 тысяч. И знаете, кто пятерку-то замыкает?
1: Но.
2: Стоматологи. Стоматологи,
1: да,
2: 5,5 тысяч. Это не считая тех, кто работает в частных клиниках, сидят и ждут, когда мы свои зубы им принесем.
1: На
2: надеемся, да, надеемся, что не в руках.
1: Ну а еще иностранцы к нам едут лечиться, это никакой не секрет. За прошлый год медицинские услуги в Беларуси получили граждане из 158 стран. Вот я лично горжусь, что наша медицина одна из лучших в мире.
2: И это, самых востребованных.
1: И это не просто цифры, это действительно доверие. Люди выбирают нас, потому что знают, у нас лечат качественно, помимо того, что еще и цены хорошие.
2: Так что, дорогие врачи, если вы нас слушаете, большое спасибо вам за ваши руки, за
1: целую
2: ваши сердца.
1: Целую ваши ручки.
2: Конечно же, и главное за то, что каждый день вы дарите нам жизнь и здоровье. Мы вас любим, ценим и гордимся.
1: А также идем дальше по нашей программе. Впереди у нас не менее жаркий и интересный розыгрыш. Будем разыгрывать семейное приключение в Минске уже на эти выходные.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне. Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
7: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: ответит и поймаешь.
1: Лето. Вроде простое слово из четырех букв, а нахлынывают воспоминания из детства, точно, даже во взрослом возрасте. Да, вот велосипеды, дача, вот зелень. Это классическое.
2: Воровода и помидоры.
1: Юля, ты такого не говори, иначе я очень быстро...
2: Я потом призналась.
1: Иначе потом эти помидоры потом буду носить тебе в это определенное место. В общем, а у меня вот вспоминается вот классическое, вот домой пойду, вот потом не пустят на улицу обратно, все там, поэтому воду приходилось только скидывать. В общем, каждый несет свои воспоминания из детства об этом периоде. Но давайте мы и для взрослых, для прямо людей, которые живут сейчас, и подбросим новых.
2: А чем мы отличаемся, да? Ну, летом взрослые просто становятся теми же детьми, но только с зарплатой, благо. Поэтому дадим себе разрешение поиграть. Ну, а мы разыгрываем сегодня уникальное семейное приключение в Минске. 27 и 28 июня Центральный ботанический сад превратится в огромную планету развлечений. Приходите на грандиозный семейный фестиваль «Вокруг света Букидс». Вас ждет игровое путешествие по культуре, традициям и кухне более чем 20 стран мира всего за один день.
1: Получите паспорт стран мира всего... получите паспорт путешественника, собирайте фестивальные марки, участвуйте в мастер-классах и выигрывайте крутые сувениры. Также проведите выходной ярко со всей семьей. Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь, поэтому встречаемся 27 и 28 июня в Ботаническом саду.
2: Ну а интерактив под названием «Вылетит и поймаешь» проходит под поддержкой нашей, да, Жени Тихонов, Юли Умарова. Прямо сейчас расскажем, как забрать те самые билеты на семейное приключение.
1: Да все на самом деле очень просто. Нужно делать то, что мы с вами так любим, внимательно слушать музыку на МВ радио, потому что где-то там в одной из песен мы спрятали секретную фразу. Как только вы ее услышите, присылайте ее нам на Viber Telegram 8029-1010-307. Кто первый и точный, тот молодец, тот
2: вот
1: забирает
2: билеты. Да. Единственная помарочка, в которую нужно попасть, это оказаться самым первым, самым хорошим, со самым хорошим слухом, ну и самым быстрым набором нашего номера. 8029-1010-307.
1: Плохие у нас не выигрывают, ты это хочешь сказать. Кстати, добавим еще важный момент. Билет на двух детей и на двух взрослых. То есть это, ну, обеспечение...
2: Целой семьей можно
1: конечно же. Ну вот, короче, правила мы выдали, мы рассказали уже даже все возможные пункты, нам осталось только самим фразу назвать. Но лучше не оставим это дело вам, поэтому музыкальная пауза пошла.
2: Поехали.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Вот мы, друзья, постоянно все планируем. Отпуск, да, через месяц. Когда похудеем, станем сразу счастливыми. И, не знаю, выходные, чтобы выспаться. А жизнь берет и перекраивает все за нас. Так, может, хватит ждать идеального завтра, а?
2: Может быть.
1: Моментом.
2: Именно такая фраза, кстати, была. И, между прочим, очень философская вещь. Тут, как бы, иногда с утра философию-то не потянешь.
1: Иногда с утра не зря проснулся, да.
2: Иногда с утра ногу с кровати не можешь встать. А мы тут о высоких материях уже разговариваем. Вот это такой вот диссонанс нашего улета. Утро, отлично. Но на самом деле, да, и правда, странные мы люди. Мы вечно ждем каких-то там знаков и сигналов. Ждем, что будет лучше в понедельник или с понедельника начнут делать новое дело. А сейчас уже вторник, все, поздно об этом думать. Главное, осталось только делать. Да, поэтому мы тоже дело свое сделали, как и вы, потому что откликов сегодня во вторник мы получили очень и очень много. И сегодня мы поздравляем от всего сердца. Это, конечно же, Илью, номер которого заканчивается на 37-23.
1: Да, Илья, от всего сердца и почек дарим вам пригласительный билет в уникальное семейное приключение в Минске. Уже в эти выходные можете планировать, кого возьмете с собой.
2: О, жену и ребенка пишет, между прочим, Илья.
1: Жену и ребенка, там еще, по-моему, есть пару мест. То есть берите тещу, не знаю, кого-нибудь еще и проводите время, самое главное, в удовольствии.
2: Конечно.
1: Это все пройдет в Центральном ботаническом саду, где планета развлечений развернется так, что там будет и кухня, да, и путешествия, и фестивальные марки. Можно участвовать в мастер-классах и выигрывать крутые сувениры.
2: Да, это замечательный подарок. Поэтому приходите на грандиозный семейный фестиваль вокруг света Букидс, так и называется. То есть там и паспорт получите путешественника, соберете фестивальные марки, поучаствуйте в мастер-классах, как и сказала Юля. В общем, самое время провести выходные ярко всей семьей.
1: И лето прочувствовать наконец, а то уже 23 июня. Куда дальше тянуть, куда дальше откладывать?
2: На июль.
1: Ну, нет, не будем откладывать.
2: На февраль. Фестиваль проходит при поддержке Министерства иностранных дел Республики Беларусь, поэтому 27-28 в Ботаническом саду всех ждут обязательно.
1: Всем быть, да, друзья. Ну, не будем откладывать и наши планы на этот час. У нас уже виднеется за горизонтом гороскоп на удачу. Хочется рассказать, что ждет каждого знака зодиака.
2: Да, поэтому всем ушки на макушке.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Гороскоп на удачу.
1: Вторник, и звезды уже разложили карты дня. Угу. Кого ждут неожиданные повороты, кому лучше держать язык за зубами, а кто сегодня может позволить себе немного больше, сейчас разберемся.
2: Что-то мне подсказывает, что овнам сегодня надо язык да прикусить. Итак, вторник потребует от вас умения вовремя замедлиться и не бежать впереди паровоза. Так. Заниматься делами последовательно. Ну, отлично, значит,
1: да,
2: можно
1: нормально.
2: Делать это болтая, никаких языков за зубами, все.
1: Все шаг за шагом. Тельцы, день благоприятен для решения накопившихся вопросов. Если кто-то из людей близлежащих или близстоящих попросит вас о помощи, постарайтесь не отказывать.
2: Да, с другой стороны, почему?
1: Это воздастся.
2: Почему бы сегодня отказывать кому-то? Наоборот, нам всем нужна помощь, возможно, даже близнецам, потому что этот день принесет много полезной информации, поэтому держите блокнот или телефон под рукой, чтобы записать важные мысли. Вот можете, тельцы, помогать близнецам важные мысли сохранить. Будьте их писцами.
1: Раки, а вы постарайтесь не давать обещания, выполнение которых зависит не только от вас, чтобы не подвести людей. Так что вы сегодня не в шайке-лейке с близнецами и тельцами.
2: Угу. Львы, этот вторник покажет, насколько важно уметь слушать чужие аргументы и вовремя идти на компромиссы.
1: Ну, он покажет, а мы посмотрим. Угу. Девы, в личной жизни возможен приятный сюрприз. Угу. Например, небольшое признание или знак внимания от близкого человека.
2: Весы, не бойтесь брать на себя новые небольшие обязанности на работе. Юля, так, у вас точно хватит опыта и здравого смысла. За последнее не уверен.
1: Главное, чтобы здоровья хватило.
2: Я вот такая.
1: Да, скорпионы, а вот вы фокусируетесь в этот вторник только на тех задачах, которые приносят вам реальную пользу или искреннюю радость в этот день.
2: Отлично. Стрельцы, ваша житейская интуиция сегодня не подведет, так что смело доверяйте первому внутреннему импульсу при принятии решений.
1: Козероги, сегодня вам стоит немного умерить свой строгий контроль над происходящим и позволить событиям развиваться своим чередом.
2: Итак, Водолеи, приготовьтесь, для вас целая война и мир. На работе
1: да.
2: Не берите на себя чужую ответственность, занимайтесь своими строго прямыми обязанностями. Родственники могут порадовать вас хорошими новостями или же предложить интересную идею для совместных выходных.
1: Ну, хоть и большой прогноз, но ничего страшного.
2: Конечно,
1: Водолеи,
2: да.
1: Так что отлично и у вас. Рыбы, сегодня вам полезно замедлить привычный темп жизни и просто понаблюдать за происходящими вокруг событиями.
2: То есть сегодня рыбам нужно созерцать. Главное,
1: да,
2: чтобы водичка...
1: сегодня.
2: Главное, чтобы водичка
1: камыша.
2: Была не мутная.
1: А у меня
2: мутная.
1: Что? Рыба. А у меня камыш.
2: Ну, ладно.
1: В общем,
2: вот
1: как-то
2: и, вот
1: так.
2: Вот и договорились. Да, такой был у нас гороскоп, где-то позитивный, где-то такой вот, скажем так, с моментами для вашего личного внимания,
1: для
2: чтобы так
1: свой.
2: По сторонам смотреть. Ну вот, и каждому свое в том числе.
1: Именно.
2: Поэтому мы сейчас уходим на небольшую рекламную музыкальную паузу, а дальше уже по нашему графику Яна Довбенко с новостями, которые произошли вот буквально вот к этому часу.
1: Намедни,
2: поэтому,
1: да.
2: Да, дожидаем.
1: Дожидаемся, Ян, приходи.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
4: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3 Ордена Октябрьской революции в Солигорске» приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марьиной Горке. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем заявили власти Беларуси и как Китай осваивает космос.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал документ об изменении законов по вопросам дорожной деятельности. Так подразумевается создание современной правовой базы для обеспечения экономики и населения безопасными и надежными транспортными услугами. Вводится единый информационный фонд для сбора данных о строительстве и ремонте дорог. Кроме того, закреплены принципы формирования сметной стоимости. Также уточнен регламент эксплуатации и проведения своевременной диагностики дорожного полотна. Беларусь решительно отвергает войну и призывает вернуться к механизмам доверия и безопасности. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел нашей республики. По информации ведомства, милитаризация неизбежно ведет к тотальному конфликту. Европа уже заплатила слишком высокую цену за прошлые ошибки. В качестве срочной меры белорусская сторона предложила восстановить коммуникации по военной линии. Беларусь приглашает всех искренних сторонников мира встать на этот путь.
0: К новостям в мире.
1: Министерство финансов США выдало генеральную лицензию на добычу, поставку и продажу иранской нефти. Документ разрешает такие операции в течение 60 дней. Решение принято в рамках реализации меморандума о взаимопонимании, который подписали Вашингтон и Тегеран. Иран также пообещал обеспечить свободный транзит через Ормузский пролив и допустить инспекторов МАГАТЭ на свою территорию. По итогам переговоров в Швейцарии стороны также создали комитет высокого уровня. Новостям регионов. Спасатели оперативно ликвидировали последствия вчерашнего урагана. Падение деревьев, зафиксированные в Минской области, в частности в Дзержинске, ветер повалил деревья прямо на припаркованные машины. В результате были повреждены 5 легковых автомобилей. Работники МЧС распиливали и убирали упавшие стволы. По оперативным данным, пострадавших нет. И в завершение выпуска. Китай планирует увеличить массу своей орбитальной станции Тяньгун до 180 тонн. Об этом заявил главный конструктор проекта. Сейчас масса комплекса составляет 90 тонн, и он состоит из 3 модулей. После модернизации станция расширится до 6 модулей и примет крестообразную форму. Это позволит проводить больше научных экспериментов и увеличить численность экипажа. Станция работает в штатном режиме с 2022 года.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируются как 3 рубля и 79 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
2: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
1: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
2: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
1: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
3: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
4: 8:09 на Минской волне. Доброе утро, страна!
5: Доброе.
4: Каждый с утра прокручивает в голове мысли, а я точно ничего не забыл. А голову ты дома не забыл, да, хочется добавить. Но вот сегодня тот самый случай, когда мы с вами поговорим о том, что люди умудряются оставлять в такси. И знаешь, Жень, что возглавила список?
5: Ну-ка, давай.
4: Телефоны! Также в этом списке зубной протез с двумя зубами, живая рыба, два дерева, два свадебных платья, 420 пончиков, 9 килограммов утиной колбасы и волшебная палочка. Еще
5: я так понимаю,
4: случай,
5: что таксисты, в принципе, люди не бедные после просмотра того, что у них оставляют там. Но, с другой стороны, да, думаю, что где-то там должны затесаться еще беспроводные наушники.
4: Возможно, но в этом есть система.
5: Да, наверное. А теперь давайте посмотрим на дни недели. Да, в понедельник люди забывают документы и кошельки. Ну, на самом деле, понятно, голова после выходных вообще не работает. Вторник — это наушники. О, как я угадал. Среда — зарядные устройства. Четверг — сумки. Пятница — ключи. Суббота — телефоны, воскресенье — очки.
4: Ну ладно, там очки, да, ключи. Я только одного не пойму, как можно забыть живую рыбу? Она же дышит. Или они думали, что она сама выйдет на своей остановке, да? Ну а два дерева — это еще куда комичнее. Ну ладно, протез еще, да, туда-сюда. Но дерево, оно же не помещается в карман. Это же надо было ехать с деревом в такси, да. Может, они его просто посадили и забыли. Ну, я не знаю, очень много вопросов.
5: Главное, чтобы посадили в это в детское кресло, на самом деле. Это очень важно. В общем, если вы сейчас прям в такси, если вы нас слушаете по пути на работу, проверьте прямо сейчас телефон, наушники, ключи, очки, на всякий случай.
4: Кошелек.
5: Кошелек на месте ли, кстати, да. Рыбу не забыли, деревья все высадили на нужные остановки.
4: Надеемся, вы взяли себя в руки, это самое главное, и доберетесь без проблем до места назначения. Ну, а мы желаем вам не забывать ничего, тем временем движемся к нашим планам.
5: Итак, под конец этого часа мы с вами отправимся в Биксиленд, но не все. Расскажем, как туда попасть, и разыграем билеты в шифроботе под конец часа.
4: Также ходят новости, что премьер-министр Великобритании не выдержал и покинул пост. Всего 2 года у власти, и все, чемодан, вокзал Даунинг-стрит.
5: Да, обсудим это в середине часа. И также через несколько треков мы с вами посмотрим наш бортовой журнал, что приготовил нам сегодняшний день в плане поводов, а это всегда радостно.
4: Все, ни слова больше, включаем музыку и заряжаемся этим вторником вместе с нами.
3: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Итак, время 8 часов и 20 минут. Мы полагаем, что узнать, какие сегодня поводы и праздники, полезно чуть ли не по побудке. А мало ли вы найдете для себя повод провести день иначе, чем планировали. Поэтому поехали.
1: Поехали, смотрим и видим. Первый праздник у нас музыкальный. День балалайки или же день музыкантов-народников. Ох уж это балалайка. Прямо национальный славянский дух в ней. Хотя многие полагают, что это исконно азиатский инструмент, родственник домры. Вроде звучание простое, три струны всего, аккордов раз-два и обчелся, а кровушка-то по жилам как жахнет, да?
0: И уже яблочко танцуем, и медведь где-то там пробегает. На самом деле, балалайка — это уже клише в западных фильмах про нас. Но плохо ли это? Нет, вообще, по-моему, неплохо ни капли. Инструмент чуть не исчез, кстати, в 17 веке. Но его все-таки стандартизировали, и она стала символом нашей культуры, в том числе нашей. И есть такие люди, которые владеют и задают стиль именно на этом инструменте — народники. Поэтому с праздником вас. Хотя народники-то намного шире, чем просто балалайка. А, кстати, услышать этот инструмент можно в треках условной Куртуковой. Пробегал он там. Или в других треках народных ансамблей. Поэтому...
1: Для чего ходить далеко? Надежда Кадышева. Течет ручей. Откройте, насладитесь этим шедевром. Да, ну а мы также еще чтим сегодня день пишущей машинки. Вот это воспоминание разблокировали, да? Щелк, дзынь, тяжелая, стильная. Настоящий винтаж, который сохранился в закромах у коллекционеров или в музеях.
0: Да, мне кажется, кстати, вот она тоже была у нас как-то.
1: Где
0: даже,
1: у нас?
0: Вроде бы даже
1: у
0: тетя.
1: Меня не
0: нет,
1: было.
0: У меня дома,
1: на чердаке.
0: Я имею
1: ну, кстати,
0: виду.
1: На чердак в деревне можно съездить, поискать. Возможно, там он и
0: я
1: будет.
0: Я просто вспоминаю, что кто-то у меня из родственников, по-моему, точно обучился на машиниста, именно вот пишущей машинки. Кстати, если что, наша простая клавиатура в компьютере, это тоже прямой наследник той самой машинки.
1: Конечно, родственник далекий.
0: Я даже видел, как некоторые клавиатуры современные стилизированы под эту пишущую машинку.
1: Одно время это даже было стильно и модно. Многие на вот этих сайтах, да, передержанных покупали, их восстанавливали, красили, ремонтировали и пользовались.
0: Вот, кстати, для тебя вот звук именно пишущей машинки ASMR или нет?
1: Надо попробовать. Надо разблокировать эти воспоминания.
0: Да, в общем, такое мы тоже слушаем и переходим к следующему поводу на этот день.
1: Последний повод на сегодня – день без обид. Но согласитесь, каждый из нас имеет небольшой зуб на ситуацию из прошлого.
0: Хотя бы молочный, да.
1: Ну, скажем, там мама мороженое не купила, начальник не так посмотрел. Дело в том, что это сильно тянет из нас силы. Если мы обращаем на это внимание, не отпускаем ситуацию.
0: Накручиваем,
1: то есть.
0: В общем,
1: да, чахнем, как Кощей над златом.
0: Давайте сегодня попробуем отпустить все то, что гнетет, и поверьте, и силы делать что-то, кроме работы, появится. Да, в принципе, саму работу тоже появится делать силы. И цвета в мир точно придут более яркие. Так что отпустите от себя все и просто позвольте себе жить этой жизнью на полную, без всяких грузов.
1: Абсолютно согласна. Поэтому, друзья, отпускаем все самое плохое, включаем музыку и настраиваемся на добрый день.
2: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам! 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и Белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла, пиццу нам принесла. Нес курьер. Открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений. Управление через приложение. Обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
6: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
2: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов о погоде.
1: Да уж, погода в Британии следующая, политическая осень наступила. И нет, это совсем не про погоду. Премьер-министр Кир Стармер объявил, что покидает свой пост.
2: И как вам такой расклад, друзья? Стармер продержался у руля почти 2 года. Вроде бы срок, а вроде и нет. 2 года для британского премьера, мне кажется, сейчас это какой-то детский лепет, абсолютно.
1: Да, потому что именно для британского премьера сейчас это вот на самом деле и правда век очень короткий. Помните, мы только вот начали привыкать к его фамилии, а он уже собирает свои чемоданы. В Британии последние годы премьер-министр — это профессия с ускоренным сроком годности, судя по всему.
2: И что самое обидное, пенсия за такой стаж ему даже не светит. По местным меркам, чтобы получать приличную выплату, нужно отработать куда больше. Так что Кир уходит не на заслуженный отдых, а, скажем так, подышать
1: под свежим воздухом,
2: да.
1: Возможно, где-нибудь там, за каким-нибудь дворцом.
2: За Бугорием.
1: И на самом деле тут у меня вопрос к нашей аудитории. А вы заметили, какая тут тенденция, да? То есть Борис Джонсон продержался тоже недолго.
2: Да.
1: Трасс вообще рекордсменка, потому что она вот, наверное, чуть дольше, чем салат была. Вот и было премьерство ее. То есть солнечный зайчик, а не срок какой-то.
2: Ну, слушайте, а может это какое-то проклятие, да? Мы помним, как громко все начиналось с Зеленским в его первые месяцы. И пошло-поехало. Может, там на Туманном Альбионе теперь работает установка? Сменил премьера, считай, выполнил план.
1: На самом деле логика железная, потому что даже есть такое проклятие Зеленского. Это тот, кому он пожмет руку, в ближайшее время очень плохо закончит свою политическую карьеру. То есть, можно сказать, кому пожал, у того все на излете. Хотя, наверное, скорее всего, лидерам просто, как-то не везет. Может, дело в магии. Или же, допустим, в сложной экономике и политическом климате.
2: В церковь пусть ходят. Но факт остается фактом. Британия снова в поиске. А мы включаем запись заявления Стармера и гадаем, кто следующий в очереди на это кресло-карусель. В общем-то, поживем, увидим.
1: Да, там такая лотерея беспроигрышная. С другой стороны, у нас тоже есть своего рода лотерея, она же игра шифработ. Задание через несколько минут появится в Инстаграме, так что забегайте обязательно и срочно. Ну а пока что небольшая музыкальная пауза.
2: Подожди, прикорм дадим, то что билеты у нас будут в развлекательный центр для всей семьи.
1: Прикормила, так прикормила.
2: Давайте, налетайте.
1: Осталось только запить музыкой.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Итак, 8 часов и 39 минут уже почти завершается наш час. И, конечно же, мы не можем завершить его без нашего интерактива. Сегодня у нас это, как и обычно уже в последнее время, это шифр-работ. Будем с вами угадывать набор смайлов, будем разгадывать, что за фраза, и, конечно же, будем выигрывать.
2: Выигрывать сегодня мы будем Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из 1000 Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивный фотозоны. Pixieland находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж. Без выходных работают ребята с 10 до 10 вечера. Один сертификат, один победитель, и на кону, конечно же, наш свод правил.
1: Да, потому что нам же самим тоже нужно понимать, по каким критериям мы сегодня отбираем. Ну и чтобы вам тоже было понятно, все было, чтобы было просто и наглядно. Сегодня нужно проверить наш вот Instagram. Там вот на медне была выложена история, там, в которой, так вот, набор смайлов, набор эмоджи. Да. Нужно угадать, что за выражение мы зашифровали с помощью этих самых эмоджи. Присылайте ваши догадки в Viber, Telegram 8029-1010-307 или же в ответ на нашу сторис, если вам так удобнее, но с пометкой, какой ваш номер телефона, чтобы мы смогли как можно быстрее с вами связаться.
2: И сегодня кодовое слово — это оказаться под номером 17. Только таким образом вы сможете заполучить сертификат в развлекательном центр. И шифр у нас сегодня не маленький, да, там 5 эмоджи. Однако все достаточно просто, лаконично. Я даже не знаю, стоит ли давать подсказку.
1: Абсолютно никакой подсказки, кроме того, что игра уже началась. Поэтому
2: так
1: ждем ваших...
2: Все, ждем сообщений.
1: Ждем сообщений и, конечно же, ищем человека под номером 17.

0: Шиф работ.
1: И знаете, друзья, не нужно воротить носами. Утро доброе всегда, да, как говорится. Ну а дальше сами. Сами поиграли, сами заполучили подарок. Осталось нам только сказать, кто же это, как его имя.
2: Того да, самого и, конечно же, сказать, что за фраза. Потому что она очень хорошо подходит всем нам. Ну, точнее, точно уж мне и Юле. Потому что мы, как работники улетного утра, заявляем, что лучше иметь 100 друзей, нежели 100 рублей. Хотя я бы не отказался, наверное.
1: Не отказались. Вы все наши слушатели, однако действительно это истина, до которой докатилась, хотела сказать, но нет, догадалась, да, это истины. София, 17-я, она сегодня у нас победитель, последние цифры номера 5798. София, да. Если вы нас слышите, огромный вам привет, вы стали победителем и получаете сертификат в развлекательный центр Pixeland.
2: Главное, внимательно следите за вашим смартфоном, потому что совсем скоро с вами свяжется наш редактор и расскажет, как забрать билеты в Pixeland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комната зеркальных шаров, бассейн из тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны. Pixeland в ТРЦ Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 утра и до 10 вечера.
1: Отлично, планы на выходные есть, а осталось только дождаться их. Ну, также мы дожидаемся Яны Довбенко, она уже на пороге хороших, надеюсь, новостей.
2: Да, ну а пока что небольшая музыкальная и рекламная пауза для того, чтобы скоротать ожидания.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Реклама на Минской волне.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
7: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
8: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
7: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
8: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
7: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
9: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживание. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 17 до 19 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.

0: Идет о 3, 4 и 5 числах месяца. Такой период получится благодаря празднованию Дня независимости нашей страны. Переносов рабочих дней не будет. Отмечу, что еще раз 3 выходных подряд образуются только в декабре в рамках празднования католического Рождества.
1: К новостям в мире.
0: Вертолет береговой охраны США потерпел крушение на Аляске, об этом сообщает ТАСС. К месту происшествия направили спасательные службы и поисковые группы. Причины крушения пока неизвестны. Приоритетом для специалистов является спасение и обеспечение безопасности членов экипажа. После завершения поисковой операции будет проведено расследование по факту случившегося. К новостям регионов. ГАИ усилила контроль на железнодорожных переездах в Несвежском районе. Инспекторы используют негласное наблюдение, мотопатруль и беспилотник, который передает обстановку в реальном времени. Сотрудники проводят профилактические беседы с водителями и пешеходами и напоминают людям о рисках. За нарушение правил пересечения путей грозит штраф от 2 до 4 базовых величин. Отмечу, усиленный контроль продлится до четверга. И в завершение выпуска. Компания «Белавия» возобновляет прямые чартерные рейсы в Катар. Речь идет о направлении Минск-Доха. Полеты будут выполняться один раз в 10-11 дней, начиная с 10 августа. Это направление подойдет тем, кто хочет совместить пляжный отдых с восточным колоритом и прогулками по современному городу. Путешественники также смогут посетить аутентичные рынки и экскурсии. Все подробности туров можно уточнить на сайте перевозчика.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 79 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Улетное утро на МВ-радио.
5: 9:09 на Минской волне. Доброе утро, Минск, Минская область. Сейчас будет информация, так сказать, для поддержания рабочего духа и тонуса. Нам это всем во вторник надо. Уже совсем скоро, друзья, нас ждут большие выходные. Забыли? А мы напомним. Июльские праздники, да, дни, когда можно выдохнуть и просто побыть в своем ритме. И вот мы подумали, а почему бы не спланировать это прямо сейчас, чтобы было ради чего на работу хотя бы ехать?
6: Потому что напоминаем, что Беларусь — это несмотря на то, что страна относительно маленькая, но это огромный каталог мест. Точно. Есть куда поехать, есть где остановиться, есть на что посмотреть. И бронировать, на самом деле, лучше уже прямо сейчас. А, возможно, лучше еще где-нибудь там в январе надо было это делать.
5: Разбирают как пирожки.
6: Конечно же, с каждым днем становится все меньше и меньше свободных мест. Там какие-нибудь санатории или там.
5: Да, на озера поехать, забронировать домик. В общем-то, друзья, планируйте уже свое время. Ну, а мы желаем всем доброй, отличной недели, хорошего настроения. Даже если что-то идет не по плану, всегда можно найти повод для улыбки.
6: Ну, хотя бы потому, что за окном лето, а в лесу поспевает земляника. Ну, и, конечно же, еще до выходных осталось-то всего на всего.
5: Уже на убыль пошло.
6: Да, пошло. На убыль. Но в целом, грубо говоря, как и солнечный день, что немного расстраивает.
5: Ну, пока по миллисекундам, но все-таки, да, не забывайте летом наслаждаться.
6: Ну, с другой стороны, наш эфир тоже скоро закончится.
5: Последний
6: У нас остался
5: час.
6: Последний час, и давайте-ка распишем планы на этот, на него, на самый такой вот завод. Одной. Смотрите, у нас в Инстаграме уже выложен наш опросник с треками, которые нужно бы послушать и потом сделать выбор между одним из них. Какой из них завершит наш эфир сегодня? Это еще большой вопрос. Пока забегайте, голосуйте.
5: Да, ну а мы расскажем в середине часа рецепт, куда можно сходить, чтобы и адреналин зашкаливал, и далеко ехать не надо было.
6: О, это нравится. А также поговорим о том через несколько треков, сколько нужно пить воды летом и каких ошибок стоит избегать, потому что, да, без ошибок там не обойдется.
5: Жажда, она дело такое, да, может накрыть с головой в любой непредвиденный момент. Поэтому, друзья, пусть нас накрывает с головой только музыка, только хорошая музыка и треки, которые мы прямо сейчас и послушаем.
4: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: связи.
1: Ой, оказывается, друзья, в ближайшие дни температура в Беларуси поднимется до 30 градусов.
2: До 33 в воскресенье, напомним.
1: А вообще обещают, да, плюс 40.
2: Единственный, походу, единственный человек, который радуется всему этому, это моя мама, которая вечно мерзнет. То есть, мам, привет.
1: Слушай, ну у меня с возрастом стала какая-то непереносимость. Жары мне плохеет.
2: Девочка моя.
1: Под солнцем. Ну, ладно, хоть кого-то это радует, и то хорошо. Лето врывается, многие сразу бегут к холодильнику за ледяной водой. А это, как выяснилось, опасно.
2: Ага.
1: Врачи предупреждают, что в жару организм активно теряет жидкость, и вместо того, чтобы хвататься за лед, лучше пейте воду комнатной температуры, потому что ледяные напитки могут вызвать спазм сосудов, дискомфорт в горле и даже усиленное потоотделение. А это нам всем, друзья, точно не надо.
2: Тогда стоит вопрос следующий. А что же выбрать? Ну, к примеру, обычную воду, негазированную минералку, зеленый чай. Ну, на самом деле, все-таки врачи всегда советуют обычную воду. Лично совет от меня. Возьмите квас, поднимет на ноги любого, и эффект жары снимет на раз. О, квас жару снимет на раз. Оптимальным также считается температура напитка в пределах где-то 15-20 градусов. Вот примерно такая жидкость.
1: Ну, комнатная температура.
2: Да. Она лучше усваивается организмом и способствует естественному охлаждению. Так что мотайте на ус.
1: Дополнить рацион рекомендуют несладким зеленым чаем. Это можно. Ягодный морс без сахара, что мало, что важно. Айран или нежирный кефир.
2: Кстати, очень крепкий кофе тоже помогает.
1: А говорят специалисты, наоборот, кофе не рекомендуется пить. Ну, и крепкий чай. Он усиливает обезвоживание, увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему.
2: Да ты что? То есть получается...
1: Да, так что твой квасок тоже мимо. Сладкие
2: напитки. Турки сейчас, мне кажется, которые могут нас слушать, на тебя смотрят так вот с прищуром. В итоге, сколько же получается пить? Эксперты советуют где-то от 3, внимание, до 3,5 литра в день. Но не за раз, а по 100-150 грамм каждые 20 минут. То есть начинаем день со стакана воды, пьем за полчаса до еды и через пару часов после. И многие считают, что пить нужно только тогда, когда появилась жажда. Однако это уже сигнал о том, что организм начал испытывать дефицит жидкости.
1: Вообще я считаю, что эти 3 литра в день, как знаешь, джинсы скини. Кому-то идут, кому-то нет. Вот я лично для себя выверила такое уравнение, такую систему 1,5 литра максимум. Потому что, ну... Я приверженец того, что организм лучше знает, когда ему хочется пить и сколько хочется. Он умнее любого исследования. Если он просит, давайте. Если не лезет, ну не заливайте вы насильно, потом еще с отеками будете ходить.
2: Ну, да, вот, кстати, по поводу всего этого абсолютно согласен. И в целом, ну, смотри, организму больше, чем так вот, ну, не нужно. Он требует
1: выше
2: только тогда, когда
1: точно
2: хочет. Да, и тем более, что все мы разные, и тут стандарты никакие не прокатят. В общем, мы скажем сегодня нет ледяной воды, и правильно правильному питьевому режиму скажем абсолютно точно. Поэтому пейте с умом и, главное, не болейте.
1: Это да. Ну, а мы с вами дальше идем по программе. У нас впереди информация, куда сходить на такой досуг, чтобы и адреналин зашкаливал, и далеко ехать не пришлось.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Реклама на Минской волне.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Запасной аэродром.
1: Слушай, Женя, я тут подумала, вот куда бы отправиться, знаешь, чтобы и далеко ехать не нужно было, и в соцсетях потом фотографиями красивыми поделиться.
2: Ну, слушай, мне кажется, у тебя запрос на самом деле очень сложный, с другой стороны, для Беларуси крайне простой.
1: Да.
2: Потому что у нас как раз-таки появилось место, где все это совмещается.
1: Ну, видишь, и я как в воду глядела.
2: Смотри, и адреналин у нас там может зашкаливать, и досуг хороший, и фото в Инстаграм, да пожалуйста.
1: Это не прыжок только с парашютом хоть?
2: Подожди, немножко попроще, но с ветерком это точно. Только смотри, чтобы тебя не продуло, а то еще неделю без тебя я точно не выдержу. Вот, представляешь, на Птичи открылся самый длинный зиплайн в стране. 250 метров чистого воздуха.
1: 250 метров. Это же почти как три футбольных поля. Я сразу так соизмеряю. И главное, что для этого не нужно покупать билет на самолет, да? Добраться туда, если это Птич, вообще легче простого.
2: Да, тем более, что организаторы сами обещают, всего 10 минут от МКАД, и вы уже на месте. То есть в субботу утром можно проснуться, выпить кофе, доехать и уже где-то через полчаса лететь над землей.
1: Ну а страшно вообще, как ты думаешь? Я просто на зиплайне ни разу не летала.
2: Боишься?
1: Боюсь, да, честно.
2: Ну, зиплайн, он как-то попроще, чем прыжок с парашютом, это точно. Ты сидишь в надежной подвеске, ветер в лицо, виды вокруг...
1: Сногсшибательные.
2: Да, и никаких там шатких шагов по доскам, да? Это больше похоже на качели, только, наверное, очень быстрые, так что если ты любишь скорость, это твое. Идеальный способ отключить голову от рабочих будней и просто получать удовольствие от жизни.
1: Ну, знаешь, я бы, наверное, рискнула. Тем более, что это отличный повод собрать компанию, да, пока один летит, второй снимает на видео это все. Двойная польза. И досуг, и контент для ТикТока обеспечен.
2: Да, только главное, чтобы начальство не слышало, потому что
1: а
2: точно
1: что? А
2: загонь.
1: Давайте соберемся всей нашей радиосемьей и слетаем.
2: Да, мы так на картинг сходили уже. У нас как раз тут, на самом деле, большие выходные на носу, и это отличная альтернатива бесконечному лежанию на диванах.
1: Как вариант.
2: Да, поэтому свежий воздух, движение, улыбка до ушей, и все отлично.
1: Точно, так что, дорогие друзья, ловите новости за адреналином. Вы знаете, куда ехать, не за 3-9 земель. Самый длинный зиплайн ждет вас. 250 метров, извините, распишитесь. В общем-то, если это еще, я так накидываю... В том месте, о котором я думаю, то там еще недавно открыли новый пляж, и можно взять за недорого лежак, позагорать и поплавать.
2: Ну, в любом случае, если вы соберетесь поехать, то проверьте экипировку, друзей обязательно захватите и вперед к новым впечатлениям. Но пока что мы желаем вам таких же ярких эмоций на нашей Минской волне.
1: Не бойтесь летать, ведь это весело и интересно, особенно если с Минской волной.
2: Особенно если скоро удачная посадка. Кстати, да, она уже намечается, через пару треков мы будем с вами выбирать плейлист для этого дня.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Удачная посадка.
1: 9:40. Пришло время удачной посадки, где мы не только садим лайнер, но и даем вам две новые песни на ваш суд, на ваше прослушивание. Обе ровно под ваше настроение. Мы их сегодня такими подобрали и
2: готовы, вам
1: и готовы
2: их,
1: уже
2: же
1: выложить на тарелку с голубой каемочкой.
2: Между прочим, сегодня у нас два знаменитейших исполнителя. Оба из них русскоязычные,
1: да.
2: Однако вот название треков, одно испанское, а другое больше такого вот к английскому языку тянется.
1: Но это ничего не меняет.
2: Абсолютно.
1: Цель-то у нас одна — сделать ваш день лучше и музыкальнее.
2: Поэтому начинаем прямо сейчас.

0: Holiday Boy, Loca La Vida. Он удивил нас в этот раз. Парень, который привык петь на русском, хотя вы не слышали слов песни, да? Mm-hmm. Это был такой тизер. Да, о страстной любви. Вдруг перешел на латину и даже подучил испанский. Loca La Vida переводится, кстати, как «Безумная жизнь». И это ровно то, о чем трек. Яркий ритм, танцевальный драйв. Для Holiday Boy это смелый достаточно эксперимент. И он, кажется, удался.
1: Да, поэтому, если вам нравится трек, голосуйте за него в Viber, Telegram 8029101037 или же в нашем инстаграме, где лежит удобный опросник. С другой стороны, у Holiday Boy есть сегодня очень серьезный конкурент, который также многим нравится.

0: Это новый трек от Мота «In the Club». Если вы помните его как парня из того самого «Black Star», который начинал с пародии, то сейчас он превратился в одного из самых главных лириков на русской сцене.
1: Да,
0: он поет о любви, о семье и делает это очень искренне, атмосферно и с тем самым настроением, за которое мы и полюбили Мота.
1: Если вы хотите оформить подписку на наш вымышленную рубрику, да, чтобы слова артисты исполнили уже в полном объеме, то голосуйте за Holiday Boy или же за Мота. Мы ждем ваше сообщение. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Также не забывайте про наш Инстаграм, там есть удобный опросник. Ну а сейчас прямо мы начнемся подбитием этих самых голосов для того, чтобы определить победителя.

0: Удачная посадка.
1: Ну что, друзья, наш эфир уже медленно, но верно подходит к концу. День в самом разгаре, в жаре, в зените, и он обязательно будет хорошим.
2: Ну, зенита еще, когда шоу Ники Романовой, так что
1: ну почему,
2: хватает.
1: Смотри, уже ослепляет, будет, да, тоже. Надеть очки.
2: Да, но на самом деле я-то уже в очках, поэтому мне намного проще, я также сижу еще спиной к солнцу. И, кстати, вот если уж говорить по поводу того, чего мы здесь собрались и чего вообще мы вышли. Мы вышли не только попрощаться с вами и пожелать отличного дня, но также и зарядить в плейлист тот самый трек, который сегодня набрал больше всех голосов. По результатам голосования барабанная дробь. Holiday Boy Loco La Vida побеждает сегодня. Неудивительно, неудивительно, потому что это кумир не только молодежи, но, между прочим, даже старших поколений, что меня удивляет.
1: Конечно, нет, ну что не говори, а Ваня молодец. Он возмужал, он в какой-то степени поменял свой репертуар, да, и это ему очень к лицу идет. Ну а мы с вами в ближайшее время будем подучивать испанский язык, когда будем прослушивать песню Loco La Vida. Можно, кстати, зайти даже на его соцсети, посмотреть, какой клип он выпустил. Очень даже красота там.
2: Ну что же, мне кажется, что красота была здесь на протяжении 3 часов нашего эфира. Для тех, кто следил за нами везде абсолютно, не дадут соврать. Большое спасибо за ваши отклики, за ваше участие. Ну и, конечно же, мы на этой ноте с вами прощаемся. С вами было улетное утро. Но, несмотря на то, что утро заканчивается, день только начинается. Всем пока, всем всего хорошего и до встречи завтра в 7 часов.
1: Всем удачи, пока.
0: Наш рейс завершен.

0: Реклама.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как улучшают работу социальных помощников и какие люди стареют быстрее.
0: Новости.
1: Президент Беларуси подписал распоряжение об объявлении благодарности преподавателям, студентам и курсантам высших учебных заведений страны. Об этом сообщили в пресс-службе главы государства. За значительный вклад в подготовку специалистов и развитие творческих способностей молодежи поощрены 7 педагогов. Также благодарность объявлена ряду студентов и курсантов за отличные успехи в учебе и активную общественную деятельность. Министерство труда установило нормы

0: взаимопонимании, который подписали Иран и США. Документ предусматривает завершение военного конфликта и снятие морской блокады. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на втором километре дороги Н-9031 Колодище Заславль. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальных ресурсах ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. Бедность и низкий уровень образования ускоряют биологическое старение человека. К такому выводу пришла международная группа ученых. Специалисты установили, что эта закономерность проявляется уже в детском возрасте. Исследователи проанализировали данные более 60 тысяч человек из 23 стран. Оказалось, что дети из бедных семей стареют быстрее своих обеспеченных сверстников. Авторы считают, что условия жизни играют ключевую роль, и это открытие может помочь в разработке социальных мер поддержки.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских котируются как 3 рубля и 79 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте

0: сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый, до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.
2: Солнце на закат провожают огни, и на сердце ставят замки.

0: на Минской волне.
1: Я знаю законы нашей страны.
2: Я знаю законы нашей страны.
3: И я знаю законы нашей страны.
1: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
4: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Медели и Куполе. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, как обстоит ситуация на границе и что создали российские ученые.
0: Новости.
1: Беларусь выстроила многоуровневую систему поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в Министерстве экономики. В ведомстве подчеркнули, что система основана на принципах простоты, доступности и адресности. Сегодня в стране создают цифровую платформу для предпринимателей, предлагают льготное финансирование и гранты, а также развивают сеть центров поддержки и бизнес-инкубаторов. Для резидентов свободных и особых экономических зон действует специальный портфель льгот. Ситуация на границе Беларуси с Евросоюзом немного затруднена. Об этом информирует Госпогранкомитет. Фиксируется скопление больших грузов. На въезде в Польшу стоят около 400 таких авто. Там же проезда ожидают более 130 легковых машин. Кроме того, перед литовскими и

0: регионов страны. Торжественное открытие турнира состоится сегодня. Игры будут проходить на протяжении 3 дней. Подведение итогов, награждение победителей и закрытие соревнований запланированы на четверг. И в завершение выпуска. Российские ученые создали цветную карту расположения кристаллов внутри костной ткани. С помощью электронного микроскопа и цветовой разметки специалисты впервые показали, как в кости размещены минералы. Оказалось, что в одних участках они лежат почти параллельно, а в других расходятся на десятки градусов. От этого зависят прочность и эластичность костной ткани. Результаты работы помогут создавать импланты нового поколения и искусственные костные структуры.
1: Курсы валют.
0: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка, 100 российских котируется как 3 рубля и 79 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама на Минской волне. Открыть для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усей краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность. Ожидаются дожди и грозы. Ветер умеренный, при грозе порывистый, до 20 метров в секунду. Температура воздуха составит от 17 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наши на Минской волне.

0: Компания «Белтелеком» представляет.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. «Белтелеком Шоп» превращает мечты в реальность. Ведь «Белтелеком Шоп» — это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Категория 0+.
0: Программа «Дети в интернете» с цифровым помощником Ланой. Доступные ответы на интернет-запросы детей.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
4: Привет, я Лана, твой цифровой помощник. Я всегда онлайн, чтобы помочь тебе разобраться в интернете безопасно и с удовольствием. О чем хочешь поговорить?
5: Привет, меня зовут Леша Поух, и сегодня я хочу узнать, как работает клавиатура.
4: Тема активирована. Выдаю информацию.
5: Клавиатура – это главный переводчик с человеческого языка на компьютерный. Под каждой клавишей спрятан крошечный выключатель. Когда мы нажимаем кнопку, контакты соединяются, цепь замыкается, и специальный чип внутри клавиатуры сразу определяет, какая клавиша нажата, и определяет сигнал-код в компьютер. По устройству клавиатуры бывают разными. Мембранные – самые популярные и тихие. Под кнопками лежит трехслойная резиновая прокладка. При нажатии резиновый купол прогибается, соединяет контакты и посылает сигнал. Такие клавиатуры легкие и недорогие, но боятся пролитой жидкости. Механические клавиатуры любят геймеры и писатели. Под каждой кнопкой здесь стоит отдельный переключатель с металлической пружиной. Они очень прочные, долго служат и издают четкий приятный щелчок при нажатии. Оптические клавиатуры – самые быстрые. Их вообще нету металлических контактов. Под клавишей постоянно горит невидимый луч. При нажатии кнопка просто перекрывает этот луч. Датчик это замечает и отправляет сигнал. Они реагируют со скоростью света.
4: У тебя отлично получилось. Могу помочь чем-нибудь еще?
5: Спасибо, Лана. Думаю, нет. На сегодня это все. Я запомнил. Клавиатура – это как переводчик, который превращает мои нажатия в понятный компьютерный сигнал. Бывают тихие клавиатуры с резинками, есть громкие и прочные с пружинками. А еще есть супербыстрые с лучиками света. У каждого типа свои плюсы, но все они помогают мне печатать и играть. Пока, Лана.
4: До встречи.
0: Программа «Дети в интернете». Каждый вторник и четверг на Минской волне.
3: Дети, дети, дети, дети в интернете.
0: Слушаем наше

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Мам, пап, привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
6: Думаем, идея класс.
7: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
8: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3 Ордена Октябрьской революции» в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживание. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 24 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Марийной Горке. В Минске плюс 23.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждают правоохранители и что разработали российские ученые.
0: Новости.
1: Президент Беларуси принял с докладом премьер-министра Александра Турчина. Ключевыми темами стали промышленность, сельское хозяйство и сотрудничество с дружественными странами. Глава государства отметил, что промышленное направление является наиболее проблемным. Он потребовал держать эту сферу под жестким контролем, чтобы она обеспечивала поступление денег в бюджет в нынешних сложных условиях. Милиция Беларуси получила более 500 сообщений о звонках телефонных мошенников за минувшие сутки. Об этом сообщили в МВД. За счет полученной информации правоохранители смогли предотвратить большинство случаев нарушений закона. Также специалисты заблокировали десятки платежных реквизитов и счетов преступников. Оперативниками задержаны двое курьеров-аферистов. У них изъято почти 50 тысяч рублей. Тем не менее, злоумышленники все же смогли обмануть около 50 человек. Правоохранители призывают белорусов сообщать о звонках мошенников по телефону 102.
0: К новостям в мире.
1: Аномальная жара установилась во Франции. Об этом сообщает агентство Reuters. Стихия унесла жизни около 20 человек. В некоторых регионах температура достигла почти 42 градусов. Жара накрыла и другие страны Европы. Например, в Италии красный уровень опасности объявили в 12 городах, а в Турине возникли перебои с энергией. Ученые связывают происходящее с горячим воздухом из Сахары и изменением климата. К новостям регионов. Открытый чемпионат Беларуси среди спасателей проходит в Борисовском районе. В соревнованиях участвуют 10 команд, в том числе представители России. Участники уже сдали комплексные силовые упражнения на перекладине, соревновались в эстафете и провели поиск туристов на реке. Впереди у спасателей ликвидация чрезвычайных ситуаций техногенного характера. Главная цель чемпионата – это совершенствование профессиональных навыков.

0: МВ Радио. Между делом на Минской волне.
1: Всем привет, друзья! Если бы вы знали, как я рада, что вы очередной день проводите с нами. Это МВ Радио, она же Минская волна, и здесь я, Некроманова, она же Некроманова. Предвкушаю нам сегодня день, наполненный хорошим настроением и витамином D. Все из-за солнца и музыки, конечно. Мы собрали для вас здесь все самое солнечное и зажигательное, и новости, и хиты, и даже, представьте себе, будут гости в программе «Живой звук». Обязательно не пропустите, но это после обеда. А сейчас танцуем вместе с невестой в этот вторник под пятницу.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

0: Кто-то спит и видит, чтобы поесть такого вкусненького, а кто-то с собой повсюду даже стратегический запас еды везде возит. Сейчас будете в курсе.
1: В курсе дела.
0: Норвегия отправила 1000 килограммов еды для своей сборной на чемпионат мира, потому что не доверяет продуктам в США. Когда Норвегия объявила о таком решении, многие были удивлены. Но причина оказалась серьезнее, чем кажется. В США разрешены 1000 пищевых добавок, многие из которых уже давно запрещены или жестко ограничены в других странах. Поэтому норвежцы решили не рисковать и обеспечить своих игроков привычным рационом. От лосося и сыра до свежих фруктов. Ведь для профессиональных спортсменов питание – это не просто еда, это восстановление, энергия и результат на поле. Норвегия такая: мы не против Америки, мы против их ешек. И выслали им 300 кило лосося, 116 килограммов сыра и 6 тысяч апельсинов. Представляете, циферки какие, да? Но 116 килограммов сыра, однако, это серьезная заявка на победу. А нам тем временем тоже уже пора задуматься, чем бы подкрепиться. Скоро обед, но чуть раньше время духовной пищи под названием «Эфирный чат». Жду ваши приветы и поздравления к нам на единый номер Viber, Telegram 8029 10 10 307, или на номер для СМС 9704. Зачитаю все на 45-й минуте этого часа.
1: Музыка, новости и отличный настрой. Все, чтобы день прошел на ура. Подключаемся между делом на МВ-радио.

0: Под такую музыку хочется зажигать, а под такой прогноз хочется загорать. Друзья, вот что предсказал Белгидромет на сегодня, 23 июня. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, здорово. Ветер северо-западный умеренный, температура воздуха максимальная днем плюс 23, плюс 29. В Минске переменная облачность без существенных осадков, ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха днем плюс 24, 26, вечером плюс 20-23. Ликуем!
1: МВ Радио. Минск 97.4.

0: Я, конечно, не Ольга Серябкина, но тоже кое-что вам говорила. Например, что на 45-й минуте буду ваши приветы зачитывать. Так что вот, приступаю.
1: Эфирный чат.
0: Есть у нас сообщение от Артема. Ника, привет, молодечно. И всем моим родным на выходных у вас буду. Это вот Артем так сообщает, предупреждает. В общем, ждите, родственнички. Барин едет. Шучу. Артем, побыстрее вам все необходимое сделать. Ну, на чужбине получается, да? И хорошей вам дороги, чтобы добраться до своих. Всем вашим и вам, Артем, отличного дня и, конечно, настроения. Ну и кроме этого, есть, оказывается, сегодня именинница, прекрасная Юлечка, которую одна очень хорошая знакомая поздравляет от души с днем ее рождения. А известно, что Юлия очень любит МВ-радио и слушает частенько, поэтому ей, скорее всего, будет приятно услышать пожелания в нашем эфире. Так что счастья, здоровья, всего наилучшего. Пусть каждый день приносит тебе только хорошие новости. Ну а все загаданное обязательно исполнится.
1: Эфирный чат.

0: Реклама.
1: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживание. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: уже конец рабочей смены, тяжеловато, конечно, сохранять цвет счастливых глаз, но она как-то держится. Встречайте, Ян Довбенко.
1: Это точно. Привет, Ника.
0: Привет.
1: Здравствуйте, слушатели. Ника, вот скажи, что помогает тебе сохранить цвет в глазах? Может, еда вкусная?
0: Слушай, да, я такое люблю. Сладенькое что-нибудь, десертики. Но, видишь, я сейчас за фигурой же слежу. Поэтому выборочно подхожу к этому. А с возрастом, знаешь, как тяжело становится вес контролировать?
1: Ох, ну, боюсь представить.
0: Тебе, да, тебе пока не надо об этом задумываться. Время еще есть.
1: Ну, знаешь, здоровый образ жизни мы всегда поддерживаем. И вот какими продуктами лучше не злоупотреблять, расскажу тебе и всем нашим слушателям в выпуске новостей.
0: Давай.
2: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 21 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
2: На Минской волне 13 часов. Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главе правительства поручено вплотную заняться подготовкой к форуму регионов Беларуси и России. Это событие пройдет в Минске и Минской области. Александр Лукашенко также поинтересовался итогами недавних переговоров премьер-министра с главой российского правительства Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что нерешенные вопросы необходимо обсудить на высшем уровне. Так запланирована встреча главы государства с лидером России Владимиром Путиным. Президент Национального олимпийского комитета Беларуси Виктор Лукашенко поздравил спортсменов, тренеров и ветеранов с Международным олимпийским днем. Он заявил, что Беларусь продолжает заявлять о себе как о сильной и самодостаточной спортивной державе. По его словам, даже под давлением санкций, каждая завоеванная медаль и установленный рекорд имеют особую ценность. Глава ведомства подчеркнул, что белорусские атлеты опираются на богатейшие традиции тренерской школы. Также он напомнил о важности спорта и здорового образа жизни для всех граждан.
2: К новостям в мире.
1: Возможное строительство постоянной американской военной базы в Польше обойдется Варшаве примерно в 3 миллиарда и 200 миллионов долларов. Об этом сообщает правительство европейской страны. Ожидается, что в Польшу будет постоянно дислоцировано 5 тысяч дополнительных военнослужащих. С учетом членов семьи, база должна вмещать около 25 тысяч человек. В начале июня министр обороны Польши уже направил в Пентагон официальное предложение о создании такого объекта. Посол Беларуси в России Юрий Селиверстов поблагодарил Россию за помощь, оказанную после атаки на пассажирский автобус в Брянской области. Минск также благодарен за медицинскую помощь пострадавшим. Тем временем официальная Москва обвиняет в инциденте руководителей беспилотных войск и разведслужбы Украины. Следователи уверены, что именно эти лица отдавали приказ об ударе по автобусу. Также установлены трое непосредственных исполнителей преступления. Все пятеро фигурантов объявлены в международный розыск. И в завершение выпуска. Ряд продуктов ускоряет накопление жира в мышцах бедра. К такому выводу пришли американские ученые. Речь идет о колбасах, фабричных сладостях и энергетических напитках. Специалисты проанализировали более 600 снимков этого участка тела и сопоставили эти данные с рационом людей. У тех, кто преимущественно питался такими продуктами, объем жировой ткани был значительно выше. Эта закономерность сохранялась независимо от общей калорийности, уровня физической активности и других факторов.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 79 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Екатерина Гунько расскажет о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, друзья, во Франции объявили наивысший уровень погодной опасности из-за жары. В некоторых регионах температура может достигнуть 42 градусов по Цельсию. Из-за экстремальных условий отменяют занятия в школах и железнодорожные рейсы. Но у нас на МВ-радио, друзья, ничего не отменяется, хотя этот час будет тоже очень даже жарким, потому что в планах разыграть подарок от нашего нового партнера. Билет на интересное мероприятие, так что обязательно дождитесь игру из песни «Слов не выкинешь» и принимайте активное участие. Ну а пока не менее горячая в эфире Мия Мартина. Ее даже из пожарного водомета, мне кажется, не потушить. Burning на МВ-радио.
0: Добавь.

0: на Минской волне.
1: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
2: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
1: А на горячие?
2: Самые актуальные темы от талантливых авторов.
1: А еще?
3: А еще газета «Минская правда» и ее уникальный подход. Открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте белпресса.бай.
4: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Уже столько лет знакомы, никто не понимает, как с тобой нам комфортно. И ты ругаешь по приколу, я ругаюсь по приколу, это значит нам кайфово.

0: хорошо, когда рядом есть человек, который поддержит не только словом и делом, друзья, но и в танце. Хотите окунуться в атмосферу настоящего светского бала? Уже 25 июня в Минском дворце ветеранов студия «Звездный свет» представляет изысканный концерт в стиле бала. Вас ждут элегантные наряды, прекрасная музыка и полное погружение в высшее общество. Адрес: Янки Купалы, 21, начало в 19:00. Просим вас следовать элегантному дресс-коду. Ждем вас на вечере, где царят добро, свет и элегантность. Ничего себе!
1: Из песни слов выкинешь.
0: Я для вас тоже подготовила кое-что из разряда «ничего себе». Нашла в календаре на 23 число день тайных посланий, оказывается, выпал. Поэтому со своим посланием, не сильно тайным, почти что явным, заявится к нам в эфир группа «5 утра». Песня «В тачку». Фрагмент именно ее мы будем слушать. В нем будет запикано одно слово. Ваша задача — догадаться, что за оно, и прислать его ко мне в Viber, Telegram. Для этого есть единый номер 8029-1010-307. Также номер для смс 9704. Мне сегодня нужен, ну давайте так, 25-й по счету с правильным ответом, раз это чудесное мероприятие, «Звездный свет», бал состоится 25 июня. Так что будете 25-м по счету, получите билет на этот концерт и бал. Итак, задание на сегодня.
1: Какого слова не хватает?

Вот и что за слово в той самой песне у группы «5 утра» запикано у нас, друзья. Вайбер, телеграм 8029-1010-307, номер для смс 9704. Мне нужен 25-й по счету.

0: Ну а нам не по барабану, друзья, как пройдет ваше лето, поэтому подкидываем вам интересные варианты для досуга и новых впечатлений, конечно же. Хотите окунуться в атмосферу настоящего светского бала? Уже 25 июня в Минском дворце ветеранов студия «Звездный свет» представляет изысканный концерт в стиле бала. Вас ждут элегантные наряды, прекрасная музыка и полное погружение в высшее общество. Адрес: Янки Купалы, 21, начало в 19:00. Просим вас следовать элегантному дресс-коду, а не в том, что вам удобно приходить. Ждем вас на вечере, где царят добро, свет и элегантность.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Так, друзья, элегантность — это, честно, не мое второе имя. Вот добро и свет — более подходящие варианты. Итак, что я вам несла? Еще и хорошую музыку и песню группы «5 утра». Мы слушали их новый хит. Он, кстати, очень часто у нас сейчас звучит в ротации на МВ-радио. Называется «В тачку». И, безусловно, большинство из вас справились с заданием и вычислили запиканное слово. Но не все, были необычные варианты, креативные, так что отмечаю их. Вот там была строчка «и на заднем тебя в щечку». И вот что вы некоторые прислали: «сиденье» и «дворе». Но нет, друзья, было «поцелую». Учим текст внимательнее.
1: Правильный ответ.

0: Ну а кто гнать будет у нас 25 июня на бал, я лично уже знаю. Прямо сейчас оглашу того, у кого будет стучать сердечко от красивой музыки и телодвижений. И это Ирина, она оказалась 25-й по счету, последние цифры номера 55-52. Это, слушайте, ну какая-то магия чисел произошла, случилась. Возможно, эти пятерки с двойкой вам очень сильно помогли. Ирочка, в любом случае, мы вас поздравляем от души. С вами в течение пары дней свяжется наш редактор и расскажет, как воспользоваться выигранным билетиком.
1: Из песни слов выкинешь.

0: реклама на Минской волне.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама@mvolna.by. МВ Радио.

Я помню время, как квадрат. Откуда идут на горе дожди?

0: За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 14 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о плановой проверке на БелАЭС и где нашли новый вид моллюсков.
0: Новости.
1: Президент Беларуси заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Руководитель региона доложил Александру Лукашенко об обстановке в области в целом, а также ситуации на границе с Украиной и реакции населения Гомельской области на недавнее заявление Владимира Зеленского. Иван Крупко заверил, обстановка в целом непростая, но стабильная и контролируемая. Вопросам безопасности уделяется самое пристальное внимание. Глава государства передал гомельчанам свою просьбу не беспокоиться. Президент подчеркнул, у нас есть все необходимое, чтобы защитить население от любого агрессора. Международное агентство по атомной энергии проводит плановые инспекции на БелАЭС и в Институте Сосны НАН. Проверки организованы в рамках соглашения о нераспространении ядерного оружия. Сегодня инспекторы работают на атомной станции, а завтра посетят институт в Минске. Запланирована физическая инвентаризация ядерных материалов и проверка документации. Сопровождение инспекции обеспечивает Госатомнадзор. Подобные проверки – это неотъемлемая часть международной системы безопасности.
0: К новостям в мире.
1: В Нигерии в результате атаки на населенный пункт погибли 20 человек. Об этом рассказало агентство Reuters. По данным полиции, нападение произошло в районе Боккас в минувшие выходные. Сотрудники правоохранительных органов совместно с другими силовыми структурами вступили в перестрелку с нападавшими, после чего те скрылись. В результате трагедии 18 человек погибли на месте, и еще двое позднее скончались в больнице. И к новостям в регионе. В Мятельском районе обокрали дачный дом в деревне Брусы. Из дома 64-летнего жителя Молодечно пропали бытовые вещи на сумму 160 рублей. Подозреваемый – неработающий житель Кобрина. Он разбил стекло и проник внутрь. Мужчину уже задержали. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража с проникновением в жилище». Сумма ущерба небольшая, но факт взлома отягчает наказание до 4 лет лишения свободы. Милиция напоминает дачникам устанавливать надежные замки, не оставляйте вещи на виду и договаривайтесь с соседями о взаимном наблюдении за участком. И в завершении выпуска. Ученые из Тайваня нашли новый вид морского обитателя. Это моллюск, который ранее не был известен исследователям. Его длина не превышает 3 мм, а полупрозрачное тело покрыто черно-желтыми крапинами. Из-за сходства с кунжутными семечками вид назвали Такацера сесама, в переводе с японского кунжут. Открытие сделал студент во время погружения у побережья города Цейлун. Изучение заняло несколько лет из-за сложных погодных условий, но находку уже признали уникальной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 79 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ-радио. Живой звук.
1: Итак, наступило время самого настоящего вокала и самых честных эмоций на МВ-радио. Здесь я, Ника Романова, уже не одна. Я вам даже так скажу, я здесь очень сильно много не одна. Но места микрофонов у нас здесь на всех хватит. Конечно, главное, чтобы было желание. И что еще? И кто еще? Талантливые гости. Сегодня разделят этот час своей личной и творческой жизни с нами Мария Будницкая, Григорий Карапузов, Александр Муратовский. И если коротко, Маша, Гриша и Саша. А хотите еще, короче, тогда группа «Чей чай?» Встречайте!
2: Привет!
3: Боже мой, Ника, привет!
2: Давно вас так не представляли.
4: Да.
3: Хочется эту подводочку записать.
1: А мы вам вырежем
3: логи. И себе ее забрать.
2: Будем перед концертами ставить.
1: Но только за деньги, да. У нас тут так.
3: Это уже интро.
4: А мы скучали.
3: Что, Ника, если я тебе скажу, что мы между нашими расставаниями до сих пор пьем из кружки «Минская волна».
1: Да вы что?
3: У нас есть три кружки «Минская волна». А Саша даже воду наливает термос.
2: У меня есть такая бутылочка спортивная для воды, я ей регулярно пользуюсь.
3: И что, если я скажу, что каждый раз, когда мы приходим, вы всегда в новом месте.
1: Да.
3: Вы всегда отмечаете переезд.
1: Мы как будто бы хотим, вот, может быть, чтобы вы нас не нашли, а вы все равно находите. Шучу. А я думала, что это намек на подарки, что сегодня тоже нужно от нас.
3: Ну, я, честно говоря, вот на это сердечко я присматриваюсь.
1: А у Маши ничего нет, да, Маш? Что-то у них,
4: у меня есть шопер.
1: У них кружки. А, шопер есть?
4: Да.
1: А, так вы все уже.
4: Я на спортик хожу.
2: Мы поделили, как могли.
4: Да.
1: Это хорошо. То есть вы сохраняете, вы вот этот тандем свой крепкий на протяжении 5 лет.
4: Да, 5 лет.
1: 5 лет у вас
3: уже
1: юбилей.
3: Уже шесть практически.
1: Да,
4: запоздалый юбилей.
1: Запоздалый, да. А как вам это удается? Я знаю, что вы вроде как были в семейных отношениях. Как вы это все разделяли и влавствовали?
3: Есть, ну, мы прибегли к помощи одного специалиста, ходили там в России.
1: И развелись.
3: На Первый канал. К Ларисе Гузеевой.
1: Понятно, я думала к психологу, но ладно.
3: А она водой вот так все побрызгала и сказала:
4: говорит, быть в группе.
3: Работайте, просто работайте.
1: Просто работайте, ваше дело работать вместе.
4: На самом деле
1: ничего личного.
4: Ну, просто у нас такая прекрасная команда, такая прекрасная музыка. И мы сами, поэтому грех это все разрушать.
1: Из-за
4: поэтому
1: чего-то там.
4: У нас прекрасные теперь отношения.
1: Слушайте, ну вы уникальные, дружеские. Вы уникальные. А вы не чувствуете себя третьим вот на этом празднике жизни?
2: Да,
1: третьим
2: лишним? Я себя конкретно чувствую ребенком развода. Но сейчас уже ничего, нормально.
3: Как мы иногда шутим, а ты, Митя?
4: Я вообще думала,
1: он вообще-то Саша.
3: Митя, и сразу, ну, в контексте группы Hi-Fi. Вот так мы
1: всегда
3: шутим. Ну, вечно раз, типа как будто бы.
2: Хотя скорее Паша Есенин.
3: Ну да.
1: Но давайте для непосвященных. А вот в вашей группе все-таки основной вокал за Машей. Да?
4: Да.
1: А Гриша у нас поет душой, как он как-то в интервью в каких-то говорил, правильно?
4: Мы его подуволили.
1: Саша, ты что делаешь?
4: Саша поет пару песен. Теперь
2: Саша делает звук.
4: Саша делает звук, играет на синте.
2: И пою бэки.
4: А они говорят: Маш, пой сама. У тебя это лучше всего получается.
2: Ну, Маша меня все равно заставляет все время петь. Прям.
4: Такие шикарные бэки мы сегодня послушаем.
1: Конечно. Я просто думала, что Саша такой представительный. Я думала, что он вообще продюсер.
4: А вы саунд-продюсер. А вы точно продюсер?
2: Только саунд.
4: Я ему сказала, что ты как на выборы собрался.
1: Слушайте, ну вот вы 6 лет, да, почти что. Как вы, оглядываясь назад, вам кажется, этот период был сложным скорее или легким?
4: Пролетело быстро. Вот нас типа поздравляют, я говорю, а что, 5 лет прошло? Просто.
1: Ну, значит, было легко.
4: Было всякое.
1: А, было всякое.
4: Было всякое, конечно же.
1: Ну, мы уже поняли. Всякое это не то, чего вы ждали.
4: Крутой путь. Ну, то есть, вообще класс. Есть что рассказать, есть что показать.
1: Давайте расскажем.
4: Есть что послушать.
1: Есть даже чем похвастаться. А я знаю, что вот в начале вашим достижением было самым первым, вы это так оценивали сами в интервью, чтобы вашу песню взяли хотя бы на радио. Хотя бы куда-то, хотя бы на какую-то радиостанцию, да? Теперь уже другие ориентиры. У вас 500 тысяч прослушиваний на Яндекс. Музыки. Мы знаем, да, вы этим гордитесь. Это как,
4: конечно.
1: Это вообще, это что-то значит вообще для исполнителя?
4: Ну, я не знаю, это пока была моя заветная циферка такая.
2: У нас Маша заведует цифрами.
1: Как каждое утро проверяешь
4: этот
1: баланс?
4: Я такая, медитация, счетчик. Такая, ну давай, там было 250, 260, и опять на скат, и опять. И
2: обычно
4: вот мы видим,
2: просыпаемся. Да, просыпаемся, и в общем чате уже у нас скрин от Маши.
1: Ты
2: смотрите,
1: видела?
2: Смотрите.
4: Да, у нас почти 600, по-моему, вышло, или 600 с чем-то. Следующая цифра, как вы думаете? Миллион. Да, но не за горами он.
1: Но это на какую-то конкретную песню или это вот на все считается общий зачет какой-то? Ну, или что-то одно выстрелило?
3: Ну, там не совсем равноценное распределение, если внутреннюю смотреть статистику. Угу. Больше всего «Ностальжи», конечно, так. Одна из наших первых композиций.
4: Девочки ее любят.
3: Да. Вот. Ну, а дальше там идет «Минута» вот дуэтная и так далее. Угу. Ну, там уже поменьше.
1: Ну, вот вы, когда видите эти цифры, которые увеличиваются с каждым днем, на вас это больше груз ответственности или больше уверенности внутренней в том, что вы делаете?
4: Сразу хочется пойти записать новую песню. Ну,
2: как будто больше возможностей сразу.
4: Да.
2: Как будто делаешь не зря.
1: Ну, если бы эти цифры были еще на карточку автоматически, да, вот как бы переводились, я бы-то поняла, что это, наверное.
4: Да, конечно, переводится по чуть-чуть.
1: Да?
2: От этого же и зависит, да.
1: Да. А есть еще какая-то отдельная у вас гордость? Платиновый диск за прошлый год. Да, удачный был год? Хороший?
4: Очень хороший. Теперь у нас у каждого...
1: За что дали, чего, что тоже выстрелило?
2: Песня «Минута» же. Угу. «Минута», а вторая?
4: То, что мы написали.
2: А вторая, ну, вторая нашего
4: не наша. Да.
1: Но вы забываете текст и песни свои, я смотрю. Это такое есть, имеется.
2: Это защитная реакция, чтобы не сойти с ума.
4: В этом году будет еще один платиновый диск. Вот как раз-таки на песню «Ностальжи» там уже натикало. Вот, поэтому мы уже... Ручки потираем.
3: Платиновый диск — это в современном мире стриминга. Это... Более 1 миллиона прослушиваний за календарный год, уникальных именно.
1: Уникально.
3: То есть без переслушивания. То есть то, что там мамка с папой слушают по 6 раз в день, это не считается. Уникальный слушатель, да.
4: По 46.
1: Слушайте, ну все равно давайте призовем наших слушателей тогда делиться вашими песнями там вот в этих стримингах, да, чтобы как можно больше уникальных у вас появилось. Я предлагаю вам немножко расслабиться, друзья, вот прямо сейчас все, вот, брейк, да, у меня небольшой интерактив. Вот для того, чтобы и поиграть, и все-таки память потренировать, потому что с текстами есть проблема. Предлагаю угадать популярную песню по последним словам в строчке. Просто популярную песню. Готовы? Начнем с чего-нибудь, наверное, легкого.
3: Да.
1: Ну, может,
4: наверное, легкого мы таки завалили как первый экзамен.
2: Как обычно, я первый, ни одной не угадаю.
1: Я вас
4: мы
1: уверю.
4: Мы уже играли.
1: Где? В это? Нет. Послушайте.
4: Ну, в это не играли.
5: Тону я в глаза твои, тону.
1: Конечно. Видите, я говорил, что будет легко.
2: Так, мы только что про него разговаривали.
3: Да. А это последний.
1: Сейчас кто про него не разговаривает?
3: Только сам Холли Флейм.
1: Вы скажите, вот он же тоже, так скажем, переехавший. Он же из Беларуси сам, и теперь, как и вы, творит и большую часть, я так понимаю, времени своего личного и творческого в Москве. Да? Пересекались где-нибудь когда-нибудь?
4: Я нет.
3: Пересекались.
4: Мы, к сожалению, не втроем ходим всегда.
3: С Дашей Богатыревой только пересекались. Это его директор. С ним нет пока.
1: А вообще, вот там есть какое-то сообщество в Москве? Вот,
3: белорусов?
2: Сообщество белорусских музыкантов?
3: Нет, они около посольства, они стоят круглосуточно. И там можно всегда подойти.
1: Продлевает, да, свои разрешения.
3: Ну там кто чем занимается.
1: Регистрации. Ладно, давайте следующую послушаем. Угадайте или нет, здесь будет сложнее, я прям уверена.
4: Вот подождите, какая знакомая песня?
2: Там еще даже где-то я пою, по-моему.
4: Это же где тот атлет, который на 6-й этаж ко мне закидывал эти камушки?
1: А это о наболевшем.
4: Это у меня папа говорит, кто у тебя там атлет такой?
2: Еще и на карниз.
4: На карниз, да.
1: Хорошо. А, друзья,
4: конечно же, это группа
1: «Чай-чай». Конечно же, это ваша песня, а наш слушатель ее знает, она тоже у нас звучит постоянно, кстати, на радиостанции. Но есть еще одна загадка для вас. По последним словам в строчках. Не ангел, для меня святой не ангел.
3: Ты не ангел.
1: Правильно, ангел, ничего себе, вот это
4: а
1: да.
4: А я пойду к Владу Шершу скоро. Я все конкурсы выигрываю.
1: Готова?
4: Так получается.
1: Угадаю с одной ноты, да? Алексей Глызин.
2: Недавно его переслушивали.
1: А я знаю почему. Я же не случайно его взяла, друзья. Для наших слушателей давайте расскажем, что Алексей Глызин не так давно приложил руку и свой голос к вашему творчеству. Расскажите, как это было. Это что-то необычное.
3: Это было отчасти инкогнито. Непонятно почему. Ну так получилось, что... Что-то мы в какой-то чат не заглянули вовремя.
2: Нет, это было как обычно. Мы проснулись, посмотрели.
4: И нам присылают.
1: Глызин поет в душе.
4: Вашу песню поют, да.
2: А дальше новость уже про Глызина появилась.
3: Мы увидели рекламу, нам кто-то переслал рекламу, что, ну там, на этой неделе на телеканале, не знаю, можно название телеканала российского говорить?
1: Ну,
3: одного
1: не надо.
3: Федерального телеканала шоу, там, где приходят звезды, немножко подугасшие, но народные, приходят и поют песни каких-то молодых артистов. И нам прислали рекламу, и мы слышим, что там наши песни, и мы вообще не понимаем, что происходит.
4: Как?
3: Пытаемся навести справки, наводим справки.
1: Ну, это к юристам, авторские права.
2: Сначала хотели хотя бы узнать, в чем дело.
3: Ну, правами на песне же управляет лейбл там.
1: Все согласовано вообще.
3: Ну, конечно, да, да. Мы просто все узнали и действительно с удовольствием посмотрели передачу. И мнения разошлись. Кому-то, конечно, о боже, Алексей Глызенко, конечно.
4: А
3: кто-то наоборот сказал, что нет, ваша версия намного лучше. Но суть в том, что он ее спел.
1: Пусть говорят.
4: Ему безумно понравилась эта песня, да, нам это радостно от этого. Но история на этом не закончилась.
1: Так, давайте.
4: Потом он приехал с туром в Беларусь, в мой родной город Бобруйск.
1: Так.
3: Но там не только Беларусь была, у него большой тур 70-летия, и он эту песню взял
4: в концерт, да.
3: Ну, они связались, естественно, с нами, взяли в концерт, они там даже какой-то хор у них. В общем, вот он с этой песней выступает.
1: По городам, по селам, по весям.
3: Поэтому сегодня мы поем поздний вечер в Соренто.
1: Ну, а почему? Баш на баш, почему нет? Ну, а вообще для других пишете или только для себя сейчас?
3: Пишем. У нас продюсерская компания.
2: Целой командой пишем.
3: Да, пишем.
1: То есть нормально делиться для вас, да? В принципе.
3: Да.
1: А для кого еще хотели бы, вот, может быть, в мечтах, вот, хотели бы, чтобы вашу песню именно спел вот какой-то конкретный исполнитель?
3: С нами или?
1: Вообще вашу песню. А может и с вами.
4: Лучше бы с нами.
2: То есть кому бы мы написали?
4: Есть у нас прекрасная песня. Который ждет своего часа дуэта. Всегда после концерта спрашивают, когда она выйдет. И нам нужен этот артист.
1: Нужен напарник. Мы ищем таланты.
3: Напарница, скорее. Да.
1: А что, проблема?
4: Прикольно спеть там с Катей Айовой, ну, например.
1: Ага. Понятно.
4: Как вам, ребята?
3: Да, ну, мысль-то понятная.
1: Вы, есть у вас коллаба тут из последних, да, я так понимаю? Это с диджеем Антон Бай, это кто?
3: Да, это
1: вот,
3: Беларусь.
1: Скажи,
4: мы собираемся скоро. Мы только с ним виделись недавно в Москве.
1: А, то
4: три дня назад.
1: В перспективе пока обсуждается, да?
4: Нет, уже все обсудили. Это будет ремикс на песню, которую мы сегодня споем.
3: Ну, да, наверное, даже не ремикс, а...
1: На новую песню?
2: Какая-то новая видение.
4: Какая-то новая видение.
3: Наверное, прям альтернативная версия песни. Потому что у него есть безусловные успехи на мировом музыкальном рынке. И он... Не то чтобы прям специализируется, но у него несколько таких удачных выстрелов было именно с белорусскими песнями. У него «Колыханка».
4: «Колыханка», да, залетевшая сейчас.
1: Но мы говорим про песню «Ну чаму».
4: Да,
1: «Ну чаму». Правильно? Вот новая песня. Она первая у вас на белорусском языке. Что вас осенило? Вы выучили мову, наконец-то? Или что? Что это?
4: Я сдавала экзамен.
1: Или сейчас тренд?
2: Идея-то была давно. Идея была очень давно. Песня, на самом деле, 4 года.
4: После «Новой волны», как мы приехали, мы решили написать.
2: И было такое количество версий, но...
1: И вот вы ее рожали 4 года?
4: 4 года.
2: Было очень много версий именно аранжировочных. Мы все не могли выбрать и решить, что нам нравится больше всего.
1: Вот как. У вас кто-то весы в команде, скажите честно?
4: Нет.
1: Даже все никак не можем решить.
2: Близнецы только. Близнецы.
3: Нет, у нас нету весов, у нас есть только...
1: Маша,
3: лебедь,
1: Гриша и Саша.
3: Лебедь, рак
4: и щука.
1: Понятно.
4: Кто щук?
1: Кто тянет команду вниз?
2: Это на самом деле.
4: Вы самое слабое звено, прощите.
3: Но там на самом деле, если копнуть чуть-чуть глубже, ну, это какая-то закулисная история наша, это после «Новой волны» был какой-то... Хотелось еще походить с флагом.
4: Да, и попредставлять страну.
3: На каком-то еще более серьезном конкурсе. Ну, как будто бы мы получили какой-то опыт, и хотелось еще, еще больше, еще шире, еще дальше. И, естественно, нужно было как-то вот эту аутентичность подчеркнуть, что у нас солистка из Беларуси.
4: Все-таки родина не забывай, и язык.
3: И был припевчик, он очень давно лежал. А как бы нужно же с куплетами что-то делать? Мы все откладывали. И аранжировки не находилось правильной. Там была, кстати, помнишь, какая-то старая.
2: Очень была классная.
3: С ксилофончиком,
2: да.
3: Такая аранжировочка была, да. Непонятно, как бы это пошло.
2: Сейчас она такая... Как-то неродийная была.
3: Мощная,
1: понятно, дозрела ягодка.
3: Нам надо было обратиться... к носителям языка, их не так много.
4: К учителю.
3: К профессионалам.
4: По белорусскому языку.
1: Так.
3: Не только. И еще, как, еще не помню девушку, как зовут, нам тоже кто-то ее посоветовал. И она еще второй раз перепроверила. Они там все перепроверили, мы что-то подправили по морфемам, предлогам, слова немножечко там
1: сдали поменяли. Сдали ЦТ и ЦЭ сейчас как раз.
4: Они не знают, что это такое.
1: А, не коснулось вас. Ну, они, наверное, ЕГЭ знают.
4: Да, ЕГЭ.
2: ЕГЭ мы тоже не застали.
1: Ну ладно, друзья, песня получилась отменная, мы-то ее уже послушали, но совсем скоро премьера на МВ-радио «Ну чаму» группы «Чей чай» у нас. Сделаем небольшой перерывчик, отдохнем тоже на хорошую музыку.
0: Живой звук. Трек

0: Друзья, у нас в гостях в живом звуке группа, которая задает себе одни и те же вопросы. То чаму, то чай-чай. Это группа «Чай-чай», встречайте. У нас в эфире в гостях параллельно у нас идет трансляция в TikTok-аккаунте, друзья. Также все записывается для нашего YouTube-канала. Скоро появится и там полная версия интервью. Ну, а пока здесь в прямом эфире на МВ-радио для нас, наших слушателей, ребята поют и плюс делятся очень интересной инсайдерской информацией. Вот, например, новая песня на белорусской мове, которую мы совсем скоро, с минут на минуту, послушаем, да? Ну, чаму? Кому мы за нее благодарны, говорим спасибо, как на Оскаре?
1: Кому?
0: Кому? Себе любимым, да?
2: Я думаю, что Грише, в первую очередь.
1: Суть песни, что он ушел, а я ищу его. То у Свислочи спрошу, то у Днепра.
0: Ага, все, что русскую народную сказку напоминает. Да, какие-то фольклорные все-таки, да, мотивы. Они...
1: Есть, есть, конечно.
2: Фолк такой, да,
1: обращаемся
2: фолк
1: к земле белорусской, к рекам, озерам.
0: Угу.
1: И...
0: Ну, это матушка-земля вот навеяла, да? Мы же пока в России жили.
2: Ну, нет.
1: Так
2: нет.
1: Матушка-земля вышла после, а мы же ее 4 года назад записали.
0: А, точно. А, вот вы еще про телеконкурс, слушайте, рассказали. А телеконкурс, вы имеете в виду интервидение? Вы хотели на интервидении, чтобы эта песня была?
2: Да, да.
1: Так мы же были в том году в финале.
0: В финале. Вот да. С ней вы пробовали,
2: да.
0: Ней,
2: да?
0: И с ней не прошли.
1: Ну, аранжировка была немножко другая, да.
0: Ага.
2: Не была прошли. Полегче. Более такая инструментальная.
1: Хотя нам казалось, что эта песня достойная. Но не последний год интервидения, как говорится.
0: Ну, будете еще заявляться, да?
2: Конечно, будем.
0: То есть не потеряли к этому интерес?
1: Мы даже домой не поедем. Будем ждать.
0: Хорошо.
2: Сейчас напишем быстренько.
1: Да. Еще одну.
0: А это уже нельзя? Как бы новые должны быть, да, не прослушанные нигде. Можно, да?
2: Представляешь, 10 лет и...
3: Ну, если там по положению, если в этом году конкурс, то в этом году она должна выйти. Поэтому
0: пока успеваете.
3: Поэтому в этом мы с этим, со спокойным сердцем-то ее и отпускали.
1: Гриша, когда усы дергает, значит, правду говорит.
0: Ребята еще, знаете, суеверные, как я понимаю, заодно. Да, мы, конечно, вам, друзья, желаем больших успехов, чтобы эта песня... набрала очень много просмотров, ой, прослушиваний.
1: И просмотров, да? И прослушиваний.
0: Вот эти вам миллион, чтобы вам преодолеть, чтобы куда надо она вошла, то, что вы выпустите, мы надеемся, мы держим кулачки, пока мы про это не говорим, но зато прямо сейчас слушаем, друзья, ну чаму, чей чай.

0: Ой, какое-то удовольствие, друзья, вангую. Песня этого лета. Стильная, красивая, группа Чай-Чай. Так что следим за творчеством ребят, слушаем, смотрим на всех площадках, которые предоставлены, и Минской волной, кстати, в том числе. Да, ну и раз уж про лето заговорила, друзья, лето наступило, и у нас здесь, и там, где вы больше сейчас времени проводите, какие планы на него?
1: Будем работать.
2: Будем работать, но хочется немножко выдохнуть. Хотя бы недельку-другую, чтобы набраться сил, набраться сил на творчество, на вдохновление, поэтому...
0: А где вы его берете, черпаете?
2: Да.
0: Вдохновение свое.
2: Откуда?
0: Как любите отдыхать?
2: А?
0: Как любите отдыхать?
2: Вообще, не знаю.
0: Вообще не умеете отдыхать?
2: Не умеете. Вот, честно, мы не умеем отдыхать.
3: Все отдыхаем по-разному, да. Но. Маша любит прямо закатить супервечеринку.
0: Так.
3: Я люблю...
2: Потом неделю.
3: Я люблю закрыться в темной комнате, выключить свет и сидеть в телефоне. А Гриша не умеет отдыхать, по-моему.
2: А Гриша берет гитару
0: работает.
2: И идет к
3: Гриша, по-моему, работает все время.
0: Понятно, у кого должны храниться все ваши платиновые диски.
2: Мы все такие разные. И все-таки мы вместе.
0: Да, и мы желаем, чтобы вы также оставались вместе, друзья, по крайней мере, в творческом смысле. Действительно, успехов вам, всего наилучшего. Приходите еще, мы вас очень ждем. И 4 сентября, возможно, мы тоже с вами увидимся, услышимся. Очень бы хотелось. Наш слушатель пока не в курсе, но мы кое-что готовим в честь нашего дня рождения. Вот так сделаю такой анонсик небольшой. Так что будем рады вас приветствовать здесь.
2: Спасибо.
0: Спасибо.
2: Спасибо.
0: Удачи,
2: вам.
0: Пока. Хорошего лета.
4: Живой.

0: реклама на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Prawda Shop?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Prawda Shop и убедись в этом сам.
3: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: волне. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червине, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, как защитить себя от клещевого энцефалита и что еще порадует путешественников.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко заслушал доклад председателя Гомельского облисполкома Ивана Крупко. Глава региона доложил о работе новых руководителей райисполкомов и горисполкома. Также речь шла о молодежной кадровой политике. В области действуют два проекта по подготовке молодых руководителей для сельского хозяйства и промышленности. Всего подготовлено около 200 человек. Также рассмотрели взаимодействие между службами Беларуси и России при оказании помощи пострадавшим в Брянской области. С начала года правоохранители выявили 94 помещения, оборудованных для выращивания наркотиков. Об этом рассказали в профильном ведомстве. Всего за 5 месяцев зарегистрировано около 1500 наркопреступлений. Треть из них связаны со сбытом. К ответственности привлечены более 900 человек. Кроме того, раскрыта деятельность преступной международной организации. Изъято более 3 тонн психотропов.
0: К новостям в мире.
1: Президент Литвы Гитанас Науседа принял отставку правительства во главе с премьером Ингой Рогинене. Кабинет министров объявил об уходе сегодня. Это уже вторая смена правительства в текущем созыве. Причина – изменения в правящей коалиции. Чиновницу назначили премьером в августе прошлого года после скандального ухода предшественника. До формирования нового состава кабинет министров продолжит выполнять обязанности. В Беларуси около 6 тысяч человек привились от клещевого энцефалита с начала года. Вакцинация платная и не входит в национальный календарь, но желающих становится больше. В прошлом году прививки сделали около 20 тысяч граждан. По словам эпидемиологов, клещевой энцефалит встречается в десятки раз реже болезни Лайма. Специалисты напоминают, после прогулок в лесу или на даче нужно тщательно осматривать себя и животных. И в завершении выпуска «Белавия» возобновляет чартерные рейсы в столицу Катара – Доху. Это арабское государство омывается водами Персидского залива. Первый прямой рейс из Минска запланирован на 10 августа. Полеты будут совершать раз в 10 дней. В авиакомпании отметили, что такой отдых позволяет совместить пляжный сезон с восточным колоритом и экскурсиями по современному мегаполису.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по названку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 79 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Наслаждайтесь летним настроением вместе с «Минской волной».
1: Ну а тем временем, между делом, в нашем эфире мы делимся не только летним настроением, но и тем, что можно посмотреть.
0: Дневной сеанс.
1: Знаете, это чувство, когда ненавидишь героя, но продолжаешь за него болеть. Я недавно посмотрела фильм, который мастерски такое реализует. Ты смотришь на банкира, который украл миллиарды из госбюджета, да, те самые деньги, которых не хватило на лекарства детям, а через час уже переживаешь, выживет ли он в матросской тишине. Кстати, основано на реальных событиях. Рубанов вот вышел, этот самый герой, и написал потом свой первый бестселлер. И по нему сняли вот этот фильм. Он называется «Коммерсант». Итак, Москва, 96-й год. Успешный делец, которого играет Александр Петров, теряет все и попадает в общую камеру со 137 заключенными. И тут начинается самое страшное. Не зоны, а моменты, когда ты понимаешь, что герой тебе все равно не безразличен. Петров выдает мощнейшую трансформацию от наглого хозяина жизни до сломленного, но внутренне меняющегося человека. Но есть нюанс. Фильм заставляет сопереживать преступнику, ловко смещая фокус его преступления на страдания. Это, конечно, этически спорно, но, безусловно, цепляет. Тяжелое, липкое кино без романтизации 90-х, предупреждаю, оставляет осадок, который не смывается за один вечер. Если нравится тюремный колорит и вы не страдаете клаустрофобией, посмотрите «Коммерсант», а потом обязательно расскажите мне об этом.

0: наконец-то нас на время хотя бы отпустила осень. Жаль, что ненадолго, поэтому по возможности пораньше освобождаемся и выходим на улицу погулять подольше. С таким прогнозом от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха максимальная днем от плюс 23 до плюс 29. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ура, ура, урашечки. Ветер северо-западный умеренный. Сегодня зонт отдыхает. Температура воздуха днем плюс 24, плюс 26. Вечером плюс 20-23.
1: Наполняем день музыкой. Держим в курсе новостей. Находим повод для улыбки. Между делом на МВ-радио.

0: Ну, а я, Аня Караманова, могу вам пообещать только то, что обязательно вернусь сюда уже завтра. А сейчас пусть, пожалуй, другие поработают. Скоро в студии появится Екатерина Гунько с новостями. Ну, а с 17 часов здесь как дома шоу. Вика и Володя скрасят будничный вечер. Желаю всем отличного продолжения и завершения этого дня. Пока!
1: Между делом.

0: на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 25.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о сотрудничестве Белоруссии и Пакистана и какую пользу приносит робот-собака.
0: Новости.
1: Председатель Гомельского облисполкома Иван Крупко представил доклад о развитии региона президенту Беларуси. Еще одна важная тема – подготовка к уборке зерновых. Глава области отметил, что основные вопросы решены, идет работа по подготовке комбайнов и сушильного хозяйства. Регион рассчитывает на урожай более 1 000 000 тонн зерновых, а также около 100 тысяч тонн рапса. Беларусь и Пакистан продолжат реализацию совместных проектов в промышленности и сельском хозяйстве. Стороны подтвердили важность выполнения договоренностей, достигнутых ранее лидерами двух стран. Глава МИД Максим Роженков высоко оценил усилия Исламабада по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке. Белорусский министр также поблагодарил дипломата за вклад в укрепление сотрудничества.
0: К новостям в мире.
1: В американском штате Техас перевернулся грузовик с ульями. Около 2 000 000 пчел оказались на свободе. Авария произошла недалеко от города Моррисвилл. Местные власти призвали жителей не выходить из домов. На месте работали пчеловоды в защитных костюмах, которые собирали насекомых. Спустя некоторое время местные власти сообщили, что инцидент с пчелами урегулирован. Отловленных насекомых передадут на местную медовую ферму. И к новостям в регионе. В Минском районе активизировали снос аварийного жилья. Так, в деревне Лесковка снесли пустовавший дом, который был признан непригодным для проживания. Специальные службы расчистили территорию и разобрали постройку. Теперь участок перейдет в земли общего пользования. В этом году местные власти усилили внимание к проблеме. В ближайшее время подобные сносы запланированы еще в нескольких населенных пунктах. Среди них Малиновка, Слобода, Мачулище и другие. И в завершении выпуска: на заводе в Швейцарии больше года работает робот-собака. За это время устройство провело более 33 тысяч проверок оборудования. Робот патрулирует опасные зоны, где людям находиться небезопасно. Например, узкие лестницы, пыльные цеха и горячие участки. Гаджет оснащен камерами, тепловизором и анализатором. Благодаря его работе удалось предотвратить аварию, обнаружить утечку аммиака и трещину в фундаменте дробилки. Таким образом, завод перешел на обслуживание по фактическому состоянию, а не по графику.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 79 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Наша музыка на Минской волне.

0: Категория 16+.
1: Громкие скандалы, слухи, яркие события из жизни знаменитостей. В программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Прямо сейчас на МВ-радио.
2: Всем привет! И вот над кем сошлись сегодня звезды. Энн Хэтуэй беременна. 43-летняя звезда фильма «Дьявол носит Прада» поделилась этой радостной новостью в своих соцсетях. Актриса замужем за дизайнером ювелирных украшений Адамом Шульманом с 2012 года. У них уже есть два сына. О третьей беременности Хэтуэй рассказывать сначала не хотела и долго скрывала. Но пронырливые папарацци сделали несколько кадров актрисы во время отдыха в Сент-Тропе и рассекретили положение будущей многодетной звездной мамы. Дэниел Рэдклифф признался, что его 3-летний сын не знает о его актерской карьере и понятия не имеет об известности отца. Звезда Гарри Поттера в одном из интервью сообщил, что намерен держать его в неведении как можно дольше. Эд Ширан шокировал фанатов публичным заявлением. Он объявил, что намерен сделать паузу в карьере ради того, чтобы уделить больше времени отцовству. Напомню, у Эда Ширана и его жены Черри двое детей, 5-летняя Лира и 4-летний Юпитер. Слушай, все про детей получилось, да? В тему демографии.
1: Звезды сошлись.
2: Это все, на чем сошлись сегодня звезды.
1: Ваш пропуск за кулисы шоу-бизнеса. Еженедельный обзор ярких событий в программе Ники Романовой «Звезды сошлись». Наши на Минской волне.

0: за минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 26 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о повышении цен на бензин и где испытали автономный грузовик.
0: Новости.
1: Экономика Гомельской области набирает обороты. Об этом заявил председатель края Иван Крупко по итогам доклада у президента Беларуси. За 5 месяцев валовый региональный продукт немного подрос и превысил плановые показатели. Промышленность и сельское хозяйство также работают с плюсом в 5%. Экспорт товаров вырос на 14%, а услуг почти на треть. В Беларуси повышаются цены на бензин. Уже завтра топливо подорожает на 1 копейку за литр. Теперь АИ-92 будет стоить 2 рубля и 58 копеек, а марка АИ-95 и дизель по 2 рубля 68 копеек. За литр АИ-98 придется отдать 2 рубля и 90 копеек. Последний раз цены менялись в конце марта, тогда бензин вырос сразу на 7 копеек. Причина – рост мировых котировок на нефть и увеличение логистических издержек. В Белнефтехимии отметили, что страна не может изолироваться от глобальных процессов.
0: К новостям в мире.
1: Переговоры США и Ирана идут успешно. Об этом заявил Дональд Трамп. Ормузский пролив остается открытым, блокада снята. За сутки через него вывели рекордные 19 миллионов баррелей нефти. Иран согласился на инспекции своих ядерных объектов и намерен тратить размороженные активы только на закупку американской сельхозпродукции и медикаментов. Напомню, меморандум между странами уже подписан. Рабочие группы приступили к обсуждению деталей. И к новостям в регионе. В Велике велосипедистка попала под колеса легкового автомобиля. Об этом рассказали в госавтоинспекции. По предварительной информации, 78-летняя женщина пересекала дорогу по пешеходному переходу на велосипеде и не спешилась. В этот момент на нее совершил наезд водитель на Фиат. Пенсионерку с травмами госпитализировали. ГАИ напоминает, при пересечении проезжей части по пешеходному переходу велосипедист обязан спешиться. И в завершении выпуска. Автономный грузовик Яндекса впервые проехал 700 километров без вмешательства человека. Тягач с прицепом двигался по дороге М-11 из Москвы в Санкт-Петербург. За рулем находился водитель-испытатель, но он не управлял машиной. Система на основе искусственного интеллекта сама объезжала ремонтные участки и опережала медленный транспорт. Единственная остановка была плановая для отдыха по регламенту. Компания разрабатывает автономные грузовики с 2017 года и уже используют их в коммерческих перевозках.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 79 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: свое, родное. Как дома шоу.
1: Ну что, друзья, добрый вечер. В эфире МВ Радио, ваше любимое, самое уютное «Как дома шоу». И за пультом и микрофонами те, кто точно знает, как превратить обычный вторник в идеальный вечер. Вика Красовская и
2: Володя Николайчик. Привет, друзья. Сбрасываем груз с рабочих задач. Выдыхаем и переключаемся на волну классной музыки, хорошего настроения. Рассказывайте, кстати, у нас можно поделиться всей информацией, правильно? Как прошел день? Что завтра планируете? В общем, 8029-10-10-307 это Вайбер Телеграм. Ну а перед тем, как вы начнете, конечно же, изливать душу в виде набранных нам сообщений, мы скажем о том, что мы сегодня разыгрываем, ни больше, ни меньше, билеты в театр. Не говори, Вика, пожалуйста, не говори.
1: Я держусь.
2: Держись.
1: Я вообще тот человек, который не умеет держать тайны, хранить их.
2: Вот это я знаю.
1: Я рассказываю все и всем, потому что я обязана поделиться с вами всегда самой полезной
2: информацией. Давай потерпим 10 минут, потому что у нас на перепелке как раз-таки будут билеты в театр. Куда, что и как, очень скоро расскажем. Кстати, и новости тоже юмористические будут. В общем, оттенок улыбки будет преследовать нас до самого вечера.
1: Ну, а мы еще расскажем, что 3 часа проведем вместе, море классной музыки. Погода шепчет, друзья, загораем, но не сгораем. Не забываем про SPF.
2: Обязательно.
1: Не забываем про зонтики от солнца.
2: А очки?
1: Очки тоже нужны. От дождя поговорим обязательно в финале часа. 3 часа впереди самой классной музыки. Это «Как дома шоу». Никуда не убегайте от нас.
0: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше на МВ Радио.

0: МВ Радио. Перепелка.
1: Ну что, друзья, на часах 17:20 летнее настроение на Минской волне продолжается, и мы с Володей решили, что сегодня будем духовную пищу, так скажем, разыгрывать.
2: Вот-вот, летнее называется, ленивое настроение продолжается.
1: А вот ленивый ты или нет, я узнаю, потому что 28 июня в музыкальном театре состоится балет «Вишневый сад». Володя, «Вишневый сад» — это пронзительная история об утраченных мечтах, быстротечности счастья и поиске гармонии между прошлым и будущим. Погрузитесь в универсальный язык танца, раскрывающий тайны человеческой природы. Поэтому в музыкальном театре мы обязаны с тобой побывать.
2: Где я и где балет.
1: А ты знаешь,
2: хотя, с другой стороны, ты знаешь, я могу двумя руками, вот одной, правой и левой, и правую балерину поднять, и левую поднять.
1: Тебе погас талант балеруна.
2: Танцовщика.
1: Нет, ты, Володя, будешь балеруном.
2: Я представляю себя в облепляющем.
1: Я не хочу представлять.
2: Все, вот теперь ты все видела. Значит, условия нашей перепелки таковы. Я хотел бы сказать о том, что сегодня я познакомился с искусственным интеллектом. Его зовут Итан. И он сказал о том, что он работает только по белорусской эстраде.
1: Итан Массен?
2: Ну, почти. Что-то такое вроде. Но, по крайней мере, я узнал, что это искусственный интеллект. Он может взять музыкальную композицию. Это я уже начинаю говорить. А что мы сейчас будем делать? Точнее, что вы будете слушать? Естественно, искусственный интеллект сгенерировал музыкальную композицию. Он не трогал текст, он только поменял музыку. А ваша задача — узнать, что это за музыкальная композиция, кто ее исполняет, как она называется. Сегодня под номером 23.
1: Давай, да, сообщение давай. Сегодня. Именно такое будет победным.
2: Отлично.
1: «Вишневый сад», я считаю, это классика.
2: 8029-1010-307. Вайбер, телеграм. 23-е сообщение. Если оно правильное, мы его прочтем и, конечно же, отдадим приз.
0: Перепелка.

0: никогда без подсказки не оставлю вас. Этот исполнитель окончил Молодечнинское музыкальное училище. 8029-10-10-307. Ждем ваши ответы.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам. Рекламная служба МВ Радио. Пишите реклама собака mvolna.by. Sexy girl, watch the way you move.

0: радио. Перепелка.
1: Именно эта игра у нас продолжается. Вика, ну нельзя так вот. Подсказка на подсказке и подсказкой погоняет.
2: А я сегодня добрая. Вторник не должен быть тяжелым. Тем более я дала такую подсказку, от которой нельзя было отказаться. Ну, это только фанаты знают. Потому что этот автор, исполнитель популярной песни, которую мы сегодня включили, искусственный интеллект обработал и все такое, окончил Молодечнинское музучилище. Это достояние нашей
1: страны.
2: Заметь,
1: искусственный интеллект практически не изменил даже голос этого певца.
2: И мы даже стиль.
1: Да, даже стиль. Мы уже раскрыли практически все. Давай послушаем еще раз.
0: Перепелка.

0: а наши слушатели вспомнили эту песню, догадались, да, и прислали практически все правильные ответы.
1: Ну, там мне очень понравилось разнообразие названия этой музыкальной композиции прямо от и до. Прямо вот взяли 7 нот, прям такие, да, ре ми фа соль ля си, вот это вот.
0: А еще мы нашли одного нашего фаната «Минской волны», по-другому не могу назвать, он всегда присылает одну и ту же песню, «Седая ночь», и надеется, что он выиграет. Возможно, вы когда-нибудь попадете.
1: Миллионный раз у вас, да, улыбнется удача.
0: 0,001% всегда у вас есть. Ну, а мы слушаем правильную версию. Оригинал. Летящей походкой ты вышла из мая.

0: конечно, это Юрий Антонов. Песня «Я вспоминаю».
1: Да.
0: До сих пор, кстати, песни звучат
1: актуально. Актуальненько.
0: И нам нравятся они. Поэтому, друзья, все, кто угадал, все, кто догадался, и те, кто до сих пор слушает эти хиты, мы вас поздравляем. Но победитель один.
1: Это же радость. Да, и вот Юля тоже вспомнила, что это Антонов. Прислала 23-е сообщение. Правильно. 2969. Это 4 последние цифры ее номера телефона. Юлия, мы рады за вас. Ищите компанию, потому что вы отправляетесь...
0: В музыкальный театр 28 июня на балет «Вишневый сад». Это пронзительная история об утраченных мечтах, быстротечности, счастье и поиске гармонии между прошлым и будущим. А этот миг называется «Жизнь». Хочется еще какую-нибудь песню спеть, но у меня нет времени. У нас время осталось на что?
1: На то, что очень скоро вы узнаете, куда шедевры пропадают.
2: Как дома шоу

0: радио. В курсе дела.
1: Именно так. 17:46 на студийных часах, и я могу сказать привет, столица. У нас со мной Вика.
2: Ой, Володь, привет еще раз всем, кто подключился. И вот хочу сразу с места в карьер. Признавайся, у тебя на даче или в гараже какие-нибудь заначки есть? Ну, только честно.
1: Тише. Ну, конечно, есть. Там, ну, от общества спрятано самое-самое дорогое. Это зимняя резина и три банки шпрот на черный день. А что такое?
2: А то, что у тебя полностью отсутствует коммерческая жилка. Вот рассказываю. Французская полиция на днях пришла с обыском в обычный жилой дом, там, может, гараж был или еще что-то, к тетушке одного парижского распространителя. Искали, как положено, запрещенные вещества, нашли подлинную картину Пабло Пикассо за 15 миллионов евро.
1: А ничего себе заначечка на старость. Представляю такой репортаж оперативников. В ходе розыска изъято 2 килограмма травы и один кубизм. Mm-hmm. Слушайте, откуда у простого дилера Пикассо? Тетушка в свободное время на аукционе Кристис захаживала.
2: А, да если бы. Парень подрабатывал охранником на элитном арт-складе, откуда втихую вынес портрет музы художника Мари Терес Вольтер. Но самое гениальное в этой истории – это его оправдание. Знаешь, что он заявил следователям?
1: Подожди, сейчас говорю. Ну, наверное, сказал, что полотно идеально закрывает дыру в обоях, да?
2: Почти. Он заявил, что украл шедевр исключительно ради того, чтобы показать руководству уязвимость в системе безопасности.
1: Боже, какой самоотверженный сотрудник. Человек года более вот болел за производство всей душой.
2: Да-да, кстати, хозяйка картины, миллионерша из Сингапура, вообще была уверена, что полотно в полной безопасности. Человек настолько богат, что пропажу Пикассо заметил только тогда, когда ей позвонили из парижского, так скажем, офиса.
1: Угу. Нормально. Я могу сказать, красиво жить не запретишь. В общем, друзья, мораль истории проста. Прямо сейчас, пока вот будет наша музыка звучать, позвоните тетушке, спросите, мало ли у нее там какой-нибудь на андресолях завалялся там, ну, кроме между швейной машинкой и огурцами, Мане.
2: Да, мало ли кто, там любая картина. Вы знаете, потом же это антиквариат, это же дорогое что-то. Вы будете богатым свою долгую счастливую жизнь.
1: А не найдете? Просто посмотрите посвежее закаточки.
2: Да, друзья, Минская волна на связи. Мы еще 2 часа проведем вместе. В начале этого часа будут новости. Ну а у нас, как всегда, море подарков, игр. Поэтому никуда не переключайтесь и подписывайтесь на соцсети. Инстаграм и Трец. И обязательно заходите в ТикТок. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых Дорогах. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, какие земли вернут в оборот и что случилось на космической станции.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил Абеларду де ля Эсприэлью с избранием на пост президента Колумбии. Беларусь рассматривает эту страну как перспективного партнера в Латинской Америке. Глава государства отметил, что отношения строятся на взаимном уважении и конструктивном диалоге. Он подчеркнул большой потенциал сотрудничества в торговле, промышленности и науке. Белорусский лидер пожелал коллеге здоровья и успехов. Он также пожелал мира и благополучия народу Колумбии. В Беларуси планируют вернуть в оборот почти 190 тысяч гектаров земель в этом году. За предыдущие три года в экономику уже вовлекли около 150 тысяч гектаров заброшенных угодий. Из новых площадей часть отдадут аграриям, остальные передадут в лесной фонд. Дополнительно 35 тысяч гектаров введут после специальных работ на неосушенных землях. Все возвращаемые участки оцифруют и нанесут на геопортал для контроля. Задача регионов – освоить эти земли. Это позволит обеспечить продовольственную безопасность в Беларуси.
0: К новостям в мире.
1: Жители стран Балтии теряют миллионы евро из-за телефонных мошенников из Украины. По итогам прошлого года суммарный ущерб составил около 60 миллионов евро. В Латвии граждане лишились почти 24 миллионов. В Эстонии показатель составил 27 миллионов. Основная часть приходится на телефонных аферистов, которые координируются из колл-центров на Украине. Политики стран Балтии знают о проблеме, но, по мнению экспертов, предпочитают ее замалчивать ради лояльности Киеву. И к новостям в регионе. В Минском районе открылись квартиры для людей с инвалидностью и нарушениями развития. Проект создали по примеру российского опыта из Нижнего Новгорода. В таких квартирах жители живут круглосуточно под присмотром специалистов. Они учатся готовить, убирать, ходить в магазин и заботиться о себе. Главная цель – помочь им стать более самостоятельными в быту. Уникальные квартиры работают на базе Центра социального обслуживания населения Минского района. И в завершении выпуска. На Международной космической станции случилась поломка роботизированной руки. Проблема возникла еще 27 мая. В запястье манипулятора зафиксировали скачок тока, после чего узел перестал работать. Астронавты выйдут в открытый космос для замены шарнира. Выход продлится около 6,5 часов. Запасная деталь уже есть на станции. Роборука используется для стыковки кораблей, перемещения грузов и помощи астронавтам, поэтому ее ремонт – задача первостепенной важности.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 79 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Обстановка на дорогах.
1: В нашей любимой столице, могу вам сказать, 7 баллов. Вот, это карта Яндекс.Пробки говорит.
2: Потому что город уже перегревается потихонечку. И сначала мы все жалуемся, что нам холодно, идет дождь, когда будет лето.
1: А теперь
2: что?
1: Открываем веслами окна.
2: И только мы... Володь, я люблю.
1: Тебе везет. Я знаю, я всем расскажу. У тебя есть кондиционер.
2: Да.
1: И он... дует холодным. А у меня на моем мотоцикле дует не холодным.
2: Тоже, давай не будем выпендриваться.
1: Ладно,
2: как
1: да,
2: говорят у нас. А лучше скажем, что в Минске действительно сейчас не так-то просто проехать. Я уверена, я искренне чувствую, что у наших слушателей работают кондиционеры, они полностью заправлены. Особенно в центре города, потому что вижу несколько ДТП на проспекте Независимости в районе Академии наук. От парка Челюскинцев до практически Купаловской затруднено движение. Бордовым цветом окрашены столичные улицы и переулки в центре. Друзья, будьте там внимательны. На Сурганово, на Калинина тоже имеется затруднение движения. Партизанский проспект, улица Ванеева, круговое движение. Там тоже пробка. Сухарева, вам привет. Начинается пробка от Харьковской. Там произошло ДТП. Будьте внимательными. Ну и еще я вижу небольшое затруднение. Ну да, это, конечно, не Мига наша любимая, друзья. Но там тоже нужно ехать с осторожностью.
1: Там свежий асфальт, да. Ну а я могу сказать о том, что по Логойскому тракту выезд из города... Внешняя часть кольцевой практически до 5-го километра, а это захватывает и проспект Независимости, он остановился практически полностью. И с другой стороны до проспекта Независимости внутренняя часть кольцевой также стоит. Небольшие неприятности из-за ДТП от Даугиновского тракта, это внешняя кольцевая, и до Лебяжево, вот здесь вот до Тимирязева, они здесь, к сожалению, я говорю про автомобили, сейчас медленно двигаются. Есть еще одна неприятность. Опять же ДТП, мы сегодня вот день жестянщика, честное слово. Это Слуцкий гостиниц и внутренний

0: внешняя кольцевая, которая идет к Малиновке, тоже очень слабо двигается.
1: Так или иначе, погода действует на всех автомобилистов. Да, да. Хочется и, знаете, притопить и сделать звук погромче, а внимательными быть надо на пересечении основных перекрестков, когда вы выезжаете. Ну что я буду душнить сейчас и говорить базовые вещи?
0: Все прекрасно все понимают. Просто жара делает свое дело.
1: Не отвлекаемся, слушаем Минскую волну.
0: Обязательно.
1: И если вы пассажир, который грустит на заднем сиденье или как штурман, тоже уже заскучал, запоминайте наш Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Там же будет розыгрыш. И я могу вам сказать о том, что Стадар сегодня кому-то повезет, и кому-то мы подарим что-то интересное.
1: Очень вкусный сок, кстати, охладиться, получить порцию витамин.
0: Все будет.
2: Обстановка на дорогах. Наши на Минской волне.

0: радио. Вкусно и ароматно, как дома.
1: Ну что, в нашей программе «Что не так у шефа» есть действительно те компании, которые, ну, прям про еду, про еду. Я говорю сейчас про «Стадар». Это, конечно же, он нам представляет кетчуп из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу. Ну, а мы сегодня разыграем как раз-таки такой набор от компании «Стадар».
2: Да, вы точно получите порцию вкусных, ароматных, натуральных сок. Может быть, пюре, может быть, кетчуп.
1: В общем,
2: это такой,
1: там,
2: знаете,
1: да,
2: сет на удачу, кому что попадется.
1: Да, только хотел сказать.
2: Но я люблю такое, знаешь, я как в детстве, когда тебе дарят какую-нибудь корзинку.
1: Закрытое.
2: А когда там много всего, ты распаковываешь, интересуешься, пробуешь.
1: Вот это повезло.
2: Новый год, круглый год. «Стадар» делает нам такие подарки. Мы с удовольствием их раздаем нашим слушателям, активным, преданным фанатам «Минской волны». Ну и готовы сегодня поделиться популярным рецептом известного турецкого стритфуда, который называется «Балык Экмек». Это не танец, Володя, не надо крутиться тут.
1: Да нет, ты смотри, я уже в своих усах понимаю, что тут такие вот загривочки делают. Похож я на турка.
2: Ага, похож, надо загореть чуть-чуть. И все получится. Итак, мы готовим балык экмек. Это не просто бутерброд, это кулинарный бренд Стамбула. Угу. Придумали его давным-давно, когда много было рыбы. Что надо было делать? Ее отдавать, продавать, раздавать и накормить всех людей, которые гуляли вокруг набережной.
1: Итак, пусть голодные попробуют.
2: Вот. В общем, самый демократичный стритфуд Турции сегодня у нас. Традиционно обязательно должна быть рыба, которая,
1: конечно, да,
2: выловлена была вот здесь и сейчас. Ну и, конечно же, без хлеба никуда, потому что экмек — это и есть тот самый хлеб. Я приготовлю его, не буду никаких подсказок сейчас давать, уж попозже подробности расскажу, особенность этого блюда. Ну, а ваша задача — догадаться, как всегда. Я добавляю что-то лишнее, что-то необычное, что-то нестандартное. Если понимаете, о чем идет речь, присылайте ответы. Вайбер, телеграм 8029-1010-307. И 23-е сообщение с правильным ответом будет победным.
1: Начинаем.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления турецкого стритфуда нам понадобится турецкий экмек, масло, желательно оливковое, соль и черный перец, репчатый лук, салат «Романа Айсберг», спелый томат, ягоды годжи, лимон и обязательно сумах. Что здесь лишнее? Присылайте ваши ответы.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Реклама на «Минской волне». Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Я знаю законы нашей страны.
4: Я знаю законы нашей страны.
5: И я знаю законы нашей страны.
3: Официальная правовая информация Республики Беларусь в системе «Эталон» на etalonline.by.
6: Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вкусно и ароматно, как дома.
1: Ух, в нашем конкурсе, конечно, занесло нас нелегкое в Турцию. И самое главное, что это мало того, что стрит-фуд, так еще это морской фуд.
2: О, да, Володя, нам всем было
1: с
2: очень
1: лодки
2: вкусно.
1: Можно так приготовить и, естественно, попробовать это все.
2: Балык экмек называлось блюдо, которое мы использовали для игры «Что не так у шефа». Я, как всегда, добавила что-то необычное, что-то не подходит.
1: Это есть, да.
2: Но, друзья, на самом деле блюдо очень популярное, несмотря на то, что зачастую используют непосредственно рыбу, которая водится в прибрежных водах Стамбула, используют чаще всего скумбрию, ее на всех не хватает.
1: Угу.
2: И берут замороженную норвежскую, тоже используют, жарят, шкварчит она там где-то на побережье.
1: Это уже не турецкая.
2: Но вот так вот делают, потому что турки признаются, что да, такой поток туристов, что нам не хватает всего, вот что ловится в нашем море.
1: В Черном море, да?
2: Да, мы берем еще и
1: надо
2: и
1: что-то такое.
2: В общем, иностранную рыбу.
1: Экспорт быстро!
2: В общем, самый главный факт. Если вы окажетесь в Стамбуле, есть такой акустический маркер. Вы слышите, где больше всего чаек, и кричат балык экмек, значит, там жарят тот самый стритфуд, о котором мы говорили.
1: А я бы вообще по запаху пошел. Хотя, с другой стороны, это же Стамбул. Там же по запаху там можно не туда прийти. Ну, в чехану какую-нибудь, да.
2: Можно куда угодно. И еще есть даже испытание для поваров. Раньше готовили этот балык-экмек на лодке, которая качается.
1: Ну да, я про это и говорю, что вот это же был вот морской вот этот фуд.
2: Да, именно на воде готовили.
1: Они подплывали и кормили туристов.
2: Бедненьких туристов надо было накормить.
1: А у тех же, понимаешь, паром, который идет в Болгарию, и их надо было догнать и накормить.
2: Хотят они этого или нет.
1: Еще попросить, давай тенге.
2: В общем, рассказываю. Мы приготовили, все было вроде хорошо по плану. И скумбрия была, и соль, и перец, и экмек, непосредственно хлеб.
1: И рука дернулась.
2: На ягодах годжи. Конечно, ягоды годжи оказались там лишними. Но все мы знаем этот суперфуд, который гремел лет так 15-20 назад. Но многие ошиблись и подумали, что сумах это лишнее. А на самом деле это традиционная турецкая кислая специя бордового цвета, которой посыпают лук. И вот без нее балык-экмек не тот.
1: Не тот.
2: Поэтому если вам дадут
1: это без... Это говорят с профессионалом.
2: Ага, если дадут без сумаха, просто говорите...
1: Возвращайте обратно.
2: На Минской волне сказали, что есть сумах. И еще на Минской волне нашли победителя.
1: Абсолютно верно. Рина, так зовут девушку, которая как раз-таки правильно ответила и прислала 23-е сообщение. Ну, а 2250, это 4 последние цифры ее номера телефона, мы вас поздравляем. Вот то, что действительно многим понадобится при приготовлении, это, конечно, от Стадара. Там есть и кетчуп, там есть, в общем, и даже, по-моему, соки есть вкуснейшие.
2: Соки вкуснейшие, я обожаю березовый, я люблю клубничное варенье, я обожаю пюре у Стадара есть. Друзья, обращайте внимание, когда приходите в магазины, на полках Стадар есть практически везде.
1: Вот, секрет идеального вкуса – это чистая природа, так что кетчуп Стадар для тех, кто любит вкус и пользу. Ну, а мы же не заканчиваем, ни в коем случае, у нас еще ого-го сколько информации, а самая интересная информация для тех, кто когда-нибудь был в Литве, в Латвии и Эстонии. Они же прекрасно все знают, что там люди не спеша живут, да?
2: Да, очень медленно.
1: Так вот, у них еще медленнее начало все. Почему? Все расскажем.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: что, Минская волна на связи, друзья. Я уверена, что вечер проходит у вас великолепно.
1: Да, я могу сказать о том, что, как ты думаешь, вот если действительно жить медленно, это помогает или нет?
0: Ну, что, смотря о чем ты думаешь. А что это ты решил замедлиться?
1: Так вот я интересно. Про Прибалтику сейчас говорю.
0: А, ты про порты Латвии.
1: Да,
0: они,
1: да, да.
0: Они
1: да,
0: же
1: да.
0: решили, что суета им не к лицу. И официальные статистики за первые 5 месяцев их общий грузооборот рухнул почти на 14%. В общем, все дружно уходят на затяжной экономический детокс и избавляются от лишних миллионов тонн груза.
1: Именно. Ну, суета слишком уж им не к лицу. Поэтому, обрати внимание, минус 26%. Просто вот наслаждаемся шумом, не погрузки, а криком чаек. Никаких тебе грязных танкеров, никакого угля. Чистая романтика.
0: Романтика пустых причалов. Причем в этом плане Рига подкачала, просела где-то на 3,5%. Видимо, там по привычке иногда выходят на работу, что-то разгружать непонятно что. По фэншую это или по-латвийски никто не понял.
1: Просто в Риге, понимаешь, до конца. Вот. Ну, просто не могут, не хотят. Скорее там, скажу по-другому. Вообще никуда не спешат. Потому что там на минус 16% грузов. Скорее всего, балтийские чайки станут главными клиентами этих терминалов. Ну, будут прилетать, оценивать просторы.
0: Ну, в общем, Володя, если многие переживают, что какие-то дела идут медленно, выдыхайте. Вы просто работаете в ритме, ну, такого латвийского портового узла. Но я считаю, что наши слушатели, если уж и замедляются, то по собственной инициативе.
1: Абсолютно верно, потому что драйвовая музыка есть?
0: Есть.
1: Веселые новости есть?
0: Конечно.
1: А сейчас будут еще и серьезные новости, и актуальные от Екатерины
0: Гунько. Дождитесь совсем скоро на «Минской волне».
2: Как дома шоу на

0: Реклама на Минской волне.
1: Заработать молодежи легко. Есть свободное время? Хочешь работать? Строительные, педагогические, сельскохозяйственные, экологические, производственные и медицинские отряды. Выбери свое. Реальный шанс найти друзей и понять, кем быть. Твое будущее начинается сейчас. Заходи в телеграм-бот «Белорусские студенческие отряды», заполняй анкету и зарабатывай.
2: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
3: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
4: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: вновь. Мне приятно видеть эти великолепные глаза, которые уже сидят напротив и готовы сповещать нам новости. Екатерина Гунькова у нас в студии. Здравствуй, Катя.
1: Привет, привет, Кать.
2: Привет, Вика. Привет, Володя. Коллеги, расскажите, есть ли у вас какие-либо необычные рекорды вот в вашей жизни? Может быть, вы что-то устанавливали, в соревнованиях участвовали?
1: Ну. А я мечтаю поучаствовать. Я не знаю, существует ли такое соревнование, но я предлагаю его организовать. Если будет чемпионат по самому длинному сну, и это будет фиксироваться, я готова поучаствовать.
0: Да у тебя сразу могу, вот, пододвигаю тебе медаль эту, на, забирай так, сразу.
1: Корона моя не пошатнется.
0: Я просто, понимаешь, у меня есть рекорды, но они никак не могут войти в книгу рекордов Гиннесса. Они могут войти в книгу антирекордов Гиннесса.
2: Ну, например? Что?
0: Ну, я очень... нет, я не буду рассказывать. Это нельзя в эфире рассказывать. Говоря, так, самый большой рекорд, это я был Дедом Морозом 24 часа. Ровно 24 часа я не снимал бороду.
2: Ой, ну как это... Как тебе? Это почетно.
1: Это испытание.
0: Вот.
1: А борода до сих пор же на тебе. Ну, это ты... уже больше, чем 24, Володя. Новый год был в январе.
0: Прости, привык.
2: В Австралии провели чемпионат по громкости крика. О результатах расскажу в этом выпуске.
0: Будем слушать.
3: Минская волна. За минуту до новостей. О погоде.
2: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 23 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жоде, на Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 24.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
2: Александр Лукашенко направил обращение участникам открытия мемориального комплекса в честь операции «Багратион». Президент подчеркнул, что летом 1944 года именно на Гомельской земле начался разгром группы армий «Центр» и освобождение республики. Глава государства отметил, что открытие обновленного комплекса – это яркое свидетельство благодарной памяти потомков о подвиге героев. В реконструкции участвовали жители всей страны. Президент поблагодарил строителей, историков и общественность. Правительство утвердило новый порядок бесплатного ЭКО в Беларуси. Постановление вступает в силу завтра. Теперь пациентки смогут получить две попытки процедуры за счет бюджета. Отменено требование обращаться в региональные комиссии. Процесс упрощен. Все бесплатные программы проведут на базе РНПЦ «Мать и дитя». В положении также прописаны правила второй попытки при наличии замороженных эмбрионов.
3: К новостям в мире.
2: Россия готова к переговорам с Украиной на базе стамбульских договоренностей. Об этом заявил президент Владимир Путин. Он напомнил, что документ был согласован украинской делегацией, а значит, условия, прописанные в документе, устраивали Киев. Российский лидер также упомянул принципы, утвержденные в Анкоридже. Он отметил, что мирный процесс был прерван по инициативе украинской стороны. Владимир Путин подчеркнул, что Россия продолжит обеспечивать безопасность своих граждан. И к новостям в регионе. В Березино раскрыли кражу со склада производственного предприятия. Четверо работников похитили 110 ведер эмали. Общий ущерб оценили почти в 11 тысяч рублей. Милиционеры быстро установили всех фигурантов, похищенные материалы изъяли и вернули на предприятие. По факту кражи возбуждено уголовное дело. И в завершении выпуска австралиец установил мировой рекорд. Он крикнул громче реактивного самолета. 58-летний житель Канберры издал звук мощностью 122 дБ. Это как шум цепной пилы или сирены на расстоянии вытянутой руки. Он прокричал слово «сейчас» в радиостудии, и рекорд зафиксировали эксперты. Предыдущий результат продержался больше 30 лет. Его установила женщина из Ирландии. Рекордсмен признался, что голос хрипел несколько дней после 7 попыток.
3: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 80 копеек, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 79 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Свое родное, как дома шоу.
1: А вот и разговор подоспел у нас на кухне. Могу сказать только одно. Вика уже про свое хобби рассказала. Чемпионка по сну.
2: Да, я считаю, что я лучшая в этом деле. Если хотите поспорить, я предлагаю устраивать чемпионат.
1: Даже пусть не пытаются. Ну, у нас профессионалы, куда этим любителям?
2: В общем, друзья, да, тему мы сегодня затронули очень щепетильную, и я считаю,

0: что она, особенно для нас, людей таких, знаешь, постарше, актуальна. Должен ли современный человек иметь хобби?
1: Ну да.
0: Потому что сейчас же все суперпродуктивными хотят быть, каждую минуту использовать во благо, читать книги,
1: да,
0: проходить 10 тысяч шагов, ходить, воспитывать детей.
1: Да, ходить на эти сейшины, успешный успех, вот
0: да,
1: это вот, да.
0: Правильное питание, считать, да, КБЖУ. В общем, все мы должны успеть.
1: Жесть,
0: мы должны быть
1: когда жить?
0: Самыми лучшими, а когда полежать на диване, а когда ничего не делать.
1: А я о чем? Это же первый пункт в нашей с тобой работе.
0: Ну мы с тобой, понимаешь, два ленивых человека окажемся.
1: Так, давай следующим образом. У нас все есть. У нас мы успеваем и поработать, и за семьей понаблюдать, а мало того, еще и информацию слушателям предложить.
0: В общем, друзья, обсуждаем хобби. Надо, не надо, обязано оно появиться в вашей жизни или нет, потому что я, признаюсь, иногда испытываю дискомфорт, когда кто-то рассказывает, а вот мы на выходных проплыли 10 километров на байдарках.
1: И поставили наш семейный флаг на Эльбрусе. Да, знаю, я знаю таких людей. Да,
0: или, это... возможно, кто-то занимается спортом, ходьбой, плаванием, не знаю, чем угодно, но лишь бы не лежать на диване.
1: Давай по-быструхе расскажу, у меня есть такая семья, знаешь, она все, она туда, она сюда, она правильная, она такая замечательная. А рядом с ней стоит, ну, мой друг, у него глаза постоянно, знаешь, такие...
0: Потерянные.
1: Они не потерянные, они кричат: спасите!
0: А он вынужден с ней быть,
1: конечно,
0: всегда?
1: Конечно, ты что, конечно.
0: Но они
1: там...
0: семья, они, ну, должны поддерживать друг друга. Он делает это по неволе.
1: Он позариновался с тобой во сне.
0: Кстати, ну, в общем, есть люди разные. Ну, как правило, я всегда считаю, что если вы жаворонок, а он сова, либо наоборот, вы обязаны жить вместе.
1: А как вы встретились вообще, я не могу понять.
0: Такая жизнь, Володя.
1: А как можно было встретиться с жаворонкой и совы?
0: Ну, а как встретились люди, которые имеют хобби и никогда его не будет? Кто-то навяжет,
1: да,
0: свое хобби.
1: Кстати, вот это тоже хороший вопрос. Если у вас есть хобби, а у вашей половинки нет хобби, а что вы делаете?
0: Как вы выживаете вместе? 8-029-10-10-307. Пишите ваши сообщения. Нам очень интересно. И самые яркие, конечно же, озвучим в эфире.
2: Как дома шоу на МВ-радио.

0: радио. Battle мнений.
1: Ой, какую мы тему затронули. Хобби должно ли быть у современного человека? И этот вопрос будоражит не только наших слушателей, наших коллег,
2: да.
1: Наших друзей.
2: Да, мы только что сами спорили.
1: Да, потому что много примеров вокруг, когда семья, один суперактивный, а второй хочет полежать на диване, и кто-то кого-то заставляет путешествовать или заставляет каждый раз идти на гору или прыгать с парашютом.
2: Да, или пытается вторую половинку как-то научить хобби, хотя человек взрослый, ему этого не надо.
1: Да, вот, хорошо, если хобби не противоречит твоему внутреннему состоянию. Ну, например, ты любишь заниматься растениями,
2: да.
1: Высаживать там грядки.
2: Такой зоолог. Биолог.
1: Ты, например, хочешь сажать, не знаю, помидоры. Теплице.
2: Ну, допустим.
1: Занимайся, сажай, и не трогай никого вокруг.
2: Вообще.
1: Это, кстати,
2: повернись
1: хобби...
2: спиной.
1: Вот. Ну, там другой стороной поворачивается.
2: Нет, той стороной поворачивается, как раз-таки я сказал про низ спины.
1: Я хочу сказать еще, что если мы вспомним про огороды, грядки и посадки, и картошки и прочего, это хобби наших бабушек. Давай так. Это под все время завуалировано.
2: От земли.
1: Это завуалировано тем, что это необходимость. Да. Но часто в семьях из-за этого конфликты. Мы не хотим сажать картошку, мы поедем, купим на рынок.
2: Абсолютно
1: верно.
2: А
1: это ваше хобби. Так, пожалуйста, ковыряйте в своих грядках без нас. Угу. Это тоже, это конфликтная ситуация, создается на ровном месте. Но так или иначе...
2: доказать сложно, пойми.
1: Да.
2: Старшему школьному возрасту вообще сложно доказать о том, что это уже, ну, не панацея. Ее не надо сейчас делать. Пожалуйста. Не надо 12 квадратов. Сделайте один квадрат.
1: Угу.
2: И высадите там по 6 картошин, но разных сортов.
1: Ну,
2: и
1: это,
2: уже будете...
1: Же, это будет хобби, это не плантация.
2: Вот, я про это. И уже будете тогда говорить, о, это Маргарита, а это Королева Анна. И вот, и все.
1: Пожалуйста.
2: Маргарита хорошо разваривается, Королева Анна хорошо идет на драники. Ну, в общем, вот, пожалуйста, станьте специалистом.
1: Или же вы занимаетесь бегом, а у вашего молодого человека или у мужа тахикардия. Ну, не надо ему тоже бегать, потому что это не для здоровья. В общем, всегда спорить есть о чем, но
2: да.
1: Психологи говорят, что хобби активирует сеть пассивного режима работы мозга. Это помогает переключиться и снижает уровень гормона стресса на 40%. То есть ты переключаешься, ты отдыхаешь. Конечно, хобби тебя немножко может защитить от деменции.
2: Mm-hmm.
1: Каким образом? Ну, то есть ты идешь на танцы. Новый танец, новые какие-то связки идут. Лепка, новые языки и так далее. Все, у тебя идет немножко в другом развитии мозг, так скажем, не каменеет, можно и так сказать. Если ты погружаешься в любимое дело, ты находишься в состоянии потока, что делает человека счастливым на химическом уровне, выделяя дофамин.
2: Да, ну а вот иногда хобби превращается в обязанность, да. Например,
1: mm-hmm.
2: вот ты читаешь книжку, и вот у тебя прям навязчивая идея до конца недели эту книжку прям изучить все от корки до корки. Но опять же, это уже, мне кажется, что, наверное, какой-то эффект, который будет вызывать стресс.
1: Это про, наверное, продуктивность, которая mm-hmm. навязана со стороны, и ты хочешь тоже. Вот кто-то читает книги, развивается, и ты думаешь, ну я же не хуже.
2: Нет, а иногда человек сам себе, понимаешь,
1: mm-hmm.
2: вот до такой степени внушает, что я это смогу сделать. А иногда-то не хватает, просто не хватает в одного вздоха. И все? И у человека стресс, у человека, понимаете ли, уже депрессия,
1: ну,
2: эмоциональное истощение.
1: В общем, друзья, пишите, хотите ли вы быть лучшей версией себя.
2: Mm-hmm.
1: Это тоже работает иногда во вред, а иногда во благо. В общем, ваше сообщение, как всегда, ждем в Вайбере и Телеграме 8029-1010-307. И проголосуйте обязательно в нашем инстаграм-аккаунте «Минская волна».
0: Как дома шоу на М.

0: Новое радио. Батл мнений.
1: А надо ли хобби? Иногда этот вопрос задаешь себе, лежа на диване, или наоборот, когда ты куда-то в гору ползешь, думаешь, ну лучше бы я полежал на диване. В общем, вот это... там хорошо, где нас нет.
2: Так обернулся такой, да. Мне кажется, что нужно все-таки доползти.
1: Да. Задали вопрос мы нашим слушателям, надо ли хобби современному человеку. Ну, вот Анна написала, ребята, хобби реально спасает. Я бухгалтер, цифры по ночам снятся. Год назад пошла на бокс. Теперь всю злость оставляю на груши. Домой прихожу белая, пушистая. Муж счастлив.
2: А, я знаю эту грушу. Там на груше на фотография начальника. И она колотит по этой груше.
1: Не обязательно.
2: Поверь, вот тогда ты улыбаешься, когда сделал больно груши или фотографии начальника. Ладно, Максим написал следующее. У меня хобби диванаведение и инстаграмосмотрение. Молодец, Максим. Ну, считаю, что именно имею полное право официально ничего не делать в свое личное время. Вот это хобби.
1: Поддерживаю. Я часто так делаю. И мне кажется, это идеально снимает стресс.
2: Да.
1: Главное, чтобы хуже не было. Потому что сейчас же говорят о том, что люди, которые смотрят чужую успешную жизнь, начинают подсознательно завидовать, сравнивать со своей жизнью.
2: А это усиление ритма сердца,
1: все,
2: да,
1: это проблемы,
2: давление,
1: проблемы.
2: Да. А мало того, они, когда еще смотрят телефон, они не моргают, глаза сохнут, зрение портится.
1: В общем, и такое бывает.
2: Ой-ой.
1: В общем, Ольга написала, без хобби человек скучен. А о чем с ним разговаривать? О работе, о погоде. Мой парень собирает лего и модели кораблей. Это так круто, когда у человека горят глаза. Ольга, ну вы
2: Ольга,
1: молодая,
2: а
1: наверное.
2: Парню?
1: Слушай, а мужчина в 40 лет любит, тоже может собирать
2: корабли. Да помни, вот, было же совсем недавно сообщение, мы с тобой даже его очень хорошо обыграли, что человек из американского магазина вынес почти на 10 тысяч долларов лего.
1: Да.
2: И получил потом 4
1: года. Он не просто вынес, он украл.
2: Ну, да.
1: Но мы говорим про то, что мальчики,
2: тоже,
1: мужчины...
2: Он тоже хотел, понимаешь, лего.
1: Мужчины в 40 лет уже начинают мотоциклы покупать. Это совершенно другие увлечения.
2: По-моему, ты уже начинаешь про завтрашний день. Про батл завтрашнего дня.
1: Ну, в общем, давай подытожим.
2: Давай подытожим быстро. Сергей еще написал о том, что меня бесит этот культ успешного успеха. Сейчас, если не вяжешь, то бегаешь марафоны, печешь батоны, торты и какие-то ярости. В общем, могу сказать одно. Я просто хочу прийти домой и потупить в сериал.
1: О, я, кстати, смотрю сейчас хороший сериал. Потом расскажу тебе за эфиром, какой.
2: Ладно.
1: А вам мы расскажем, какая погода будет
2: точно
1: завтра.
2: Точно.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. О погоде.
1: Завтра, 24 июня, по информации Белгидромета, переменная облачность. На территории республики ожидаются небольшие кратковременные осадки. Температура воздуха минимальная ночью от 8 по северу до 15 по югу, максимальная днем 20-26, а по югу нашей страны до 28.
2: Ну а на сегодняшнюю ночь нам сообщают следующее. Плюс 10, плюс 12. Ветер неустойчивый, переменная облачность и без осадков. Днем же ожидаем плюс 21, плюс 23. Вновь ветер неустойчивый и переменная облачность без существенных осадков.
1: Прекрасная погода будет на этой неделе в Минске. Успеть все сделать, на свидание сходить, на мотоцикле покататься. Что там еще не успели? Окна
2: да
1: помыть.
2: Да воздухом подышать.
1: В общем, слушайте «Минскую волну» каждый вечер с 5 до 8, как дома шоу Володя Николаевич.
2: И Вика Красовская. Всем до свидания.
1: Пока.

0: реклама на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
0: Истина в Минской правде. Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра. МВ Радио.

0: Реклама.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
4: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Завтра в Минской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Минская 97.4 FM.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.

Завтра в Минской области будет переменная облачность без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Средняя температура ночью понизится до плюс 14. Днем от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидромедцентра.